огромная география вещания радиодача и разницу во времени часовых поясов, желания каждого из нас в этот момент могут быть самыми разными. Ева Польна прямо сейчас в нашем эфире. Но в одном мы точно сходимся с вами хорошо там, где есть радиодача. И вот они, какие следующие желания, например, мои друзья. Возможно, они сходятся с вашими. Совсем скоро послушаем группу «Градусы». Далее прозвучит хит Егора Крида и хит Вячеслава Быкова. Ну что ж, послушаем.

0: нового скажи. Звоню, на сердце лед. Гуляю с тенью ночью в три, мне память снова врет. Я знаю поздно, что никогда не поздно врут. Все понимаю, ты поспи, я утром наберу.
1: Звоню ночами через день, но чувствую, не ждешь. На том конце звучит знакомая в голосе дрожь. Наш разговор похож на сон, ты не буди меня. Устал холодный телефон, стал холоднее сим.

0: позвони, напиши, домик, подскажи, мы от тебя убежим быстро, когда.
1: Энциклопедия народной мудрости Марины Федункин.
2: Если вы белая и пушистая, значит, вам пора в солярий и на эпиляцию.
1: Это радио «Дача».

Группа «Студио» на радио «Дача». Одни не могут без машины, другие без квартиры, а третьим без собственной дачи жизни нет. Друзья, поддержим любые жизненные установки. Главное, чтобы было хорошо и комфортно в этом безумном, безумном мире. Далее послушаем хит Владимира Кузьмина, Наталью Гордиенко и ансамбль «Пламя». Это радиодача. В студии Иван Никитин. Оставайтесь с нами.

0: хорошо там, где есть радиодача.
1: Где-то пригород столичный, будет утром электрички, высыпают дачники, топчут одуванчики, лес шумит, щебечут птицы, на два дня

0: Ансамбль «Пламя» на радио «Дача». Еще один рабочий день, еще одна короткая пятница. И многие из нас так и скажут: на два дня вы забудьте про меня. Счастливые люди, которые могут уйти до понедельника с работы, приспокойно отдыхать себе, ни о чем не переживая. А кто-то вообще, между прочим, в отпуск уходит на неделю или на две. Ладно, ладно, будет и на нашей улице праздник. А пока послушаем хит Марины Хлебниковой и певицу Алсу у нас еще будет. Замечательно. Ну и доберемся, конечно, до рубрики «Удачный момент». Это обязательно не пропустим.
1: Реклама. Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Николай Басков.
3: Натуральный блондин. На всю страну такой один.
2: Александр Иванов и группа «Рондо».
4: Боже, какой пустяк. Сделать хоть раз что-нибудь не так.
1: Владимир Пресняков.
5: Все нормально, у хулигана ничего не надо. Мне с тобою рядом.
1: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
2: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
1: Категория

Радио «Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 776-3457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Я хочу передать привет начальнику участковой службы Артему Эдуардовичу Жукову и передать для него песню в исполнении Марины Федункин «С днем рождения». Спасибо, радио «Дача».

Столица света на радио «Дача». Остаться на любимой волне, безусловно, стоит. А то пропустите самые интересные премьеры и хиты, потом локти кусать будете. Кстати, премьера новой песни, на этот раз группы «Интонация», состоится сегодня. А более подробная информация об этом событии прозвучит совсем скоро. Следите за эфиром. Ну и вот, друзья, далее мы послушаем с вами исполнителя Данка. А далее прозвучит Хабиб, Наташа Королева. В общем, много-много интересных хитов. Все, как мы любим.

Наталья Подольская на радио «Дача». Бояться совершенно нечего. Например, в Москве уже расцвело, и от ночи нет следа. А это значит, что скоро у нас наступает утро, друзья, и скажем заветное доброе утро друг другу. Думаю, что это лучшие слова, которые можно услышать от любимого человека, да и вообще от родных людей. Далее послушаем хит Евгения Осина и Николая Баскова. Тоже успеем послушать. А еще, друзья, на очереди хит Юрия Антонова. Вот, его давненько не слушали, поэтому с удовольствием дождемся.

0: Группа «Отпетые мошенники» на радио «Дача». Например, в Москве жара нам только снится. Синоптики прогнозом не балуют, а значит, заменим ближайший пляжный отдых на что-нибудь не менее интересное. Все-таки дачный сезон, шашлыки и природа никуда от нас не денутся. Ну и послушаем, друзья, далее хит группы «Фабрика», тем более, что он такой зажигательный, что хочется продлить удовольствие от предыдущего хита. Также послушаем хит, который посвятили одному из вас в рубрике «Удачный момент».
1: Реклама. Радио «Дача» представляет 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Ольга Зарубина.

0: артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
0: Категория 12+.
2: Рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это всегда причина для душевных переживаний и травм. А долгая сексуальная активность – это и счастье, и залог долголетия. Я рекомендую мужчинам попробовать проверенный продукт. Называется он «Секрет императора». Его компоненты способствуют обретению твердости и долгому наслаждению сексуальной близостью. Император раскроет мужчинам свой секрет, как возродить и обновить свою интимную жизнь. Звоните с мобильного звезды 2023, звездочка 2023, и узнавайте подробности о секрете императора. Благодаря ему мужчина становится страстным и выносливым в любви. Секрет императора – это продукт для повышения потенции с естественным стимулирующим эффектом, без химии. Он позволяет получить незабываемые эротические ощущения при первом же применении. Вы снова ощутите подзабытые нежные чувства и страстные желания, подкрепленные мужской силой. Важно и то, что при максимальной эффективности секрет императора полностью безопасен. Звоните с мобильного звездочка 2023 и узнавайте подробности. Звездочка 2023. Натуральный растительный комплекс «Секрет императора» – это та счастливая возможность забыть о неудачах, вновь почувствовать и насладиться долгой близостью с любимым человеком. Консультация анонимна. Звонок по России бесплатный. Звездочка 2023. Звездочка 2023. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством.

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Меня зовут Ирина, я с города Ильинска. Хотела бы передать привет своим родным, сестренке Настюше, ее мужу Ивану, своему мужу Дмитрию. Я хочу пожелать своим родным крепкого здоровья и любви. И заказываю песню «Митя по ним». Спасибо, Радио «Дача».

Санюша на радио «Дача». По-моему, всегда непросто решить, кто первый должен мириться. Одни скажут, умный делает первый шаг. Другие будут твердить, что мужчине нужно извиниться первым во что бы то ни стало. А третьи добавят, кто виноват, тот и извиняется. Мне кажется, кто бы ни действовал, друзья, главное, чтобы не мешала гордость. Вот ее точно здесь быть не должно. Далее послушаем хит группы «Звери», потом Ольга Бузова и Наталья Ветлицкая. Что ж, оставайтесь с нами. Это «Радио Дача», в студии Иван Никитин.

0: Энциклопедия народной мудрости Марины Федункин.
1: Гений никогда не скажет, что он гений. По себе знаю.
0: Это радио «Дача».

Но скоро точно надо будет вставать. А то так можно и всю пятницу проспать. Дела не сделать. А как с несделанными делами уходить на выходные? Даже и не представляю. Поэтому, да, спим, досыпаем, а потом уже и просыпаемся. Без этого никак. Ирина Аллегрова. Далее, друзья, в нашем эфире. Потом певица Слава и Алиса Фрейндлих. Оставайтесь с нами.

0: Благослови.
1: Алиса Фрейндлих на радио «Дача». Согласен, у природы нет плохой погоды, особенно когда за окном солнце. Пусть даже мороз и солнце. А еще главное, чтобы день чудесным был. Про пятницу, по-моему, по-другому и не скажешь. И учитывая время на часах, уже можно начать ей наслаждаться. Особенно если впереди хит группы «Руки вверх» и проекта «Сопрано турецкого». Друзья, не забудем также про рубрику «Удачный момент».
2: Реклама. Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
3: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
2: Григорий Лепс.
4: Самый лучший день заходил вчера.
3: Полина Гагарина.
2: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
3: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
2: Категория 12+.
5: У нас отличная новость для мужчин всех возрастов, которые хотят быть сексуально активными. В Россию прибыл обновленный и усиленный секрет императора «Актив Плюс». Более 20 лет секрет императора пользуется успехом у мужчин. И причина проста. Столетиями уникальная императорская формула для поддержания потенции подтверждала свою эффективность. Казалось бы, что еще желать? Да и как можно улучшить вековое совершенство? Улучшить нельзя, усилить можно. Разработчики «Актив Плюс», используя современные технологии, усовершенствовали классическую формулу секрета на 25% и добавили новые компоненты, способные поддержать сексуальную активность мужчины в любом возрасте. Не теряйте времени. Звоните прямо сейчас с мобильного «#2023», «#2023» и узнавайте подробности. Звонок бесплатный и анонимный. В составе секрет императора «Актив Плюс» три мощных растительных экстракта, которые поддерживают мужскую силу, стойкость и длительность интимного контакта. Хотите быть более страстным и выносливым в любви? Секрет императора «Актив Плюс» – это правильный выбор мужчины любого возраста. Звоните с мобильного телефона на короткий номер «#2023», «#2023» и узнавайте подробности. Звонок бесплатный и анонимный. «#2023». Почувствуйте себя настоящим императором. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радиодача. Меня зовут Сергей, я с Курска. Хотелось бы передать привет друзьям Елене особо Миргородской и Николаю. И хотелось бы послушать бы песню Газманова. Спасибо, радиодача.

Владимир Пресняков. На радио «Дача» лишь ясное небо и облака над головой прямо сейчас. И в такой момент не только хулиган, но и все остальные горожане могут порадоваться. Но сейчас гораздо актуальнее утреннее пробуждение, конечно же. И вот с этого момента хочется сказать, делайте радио погромче и просыпайтесь вместе с нами. У микрофона Иван Никитин. Друзья, вы слушаете радио «Дача». Далее послушаем певицу Натали, группу ПМ. Ну и, конечно же, узнаем гороскоп на этот замечательный пятничный день.

0: Гороскоп на радио Дача.
1: 24 июля, пятница. Близнецы, львы и весы окажутся в центре внимания. Ваше мнение будет иметь больший вес, чем обычно, поэтому не бойтесь брать слово на переговорах или семейном совете. Овны, скорпионы и рыбы рискуют потратить слишком много сил на попытки все контролировать. Некоторые события лучше просто отпустить, а не разрешаться без вашего участия. Тельцы, девы и водолеи смогут удачно решить денежный вопрос. Это хороший день для поиска скидок, выгодных предложений или обсуждения условий сотрудничества. Раки, стрельцы и козероги почувствуют, что напряжение последних дней постепенно уходит. Вечер подходит для встреч с друзьями, прогулок и небольших путешествий.
0: Гороскоп на радио Дача. Каждое утро не пропустите.

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участник музыкального праздника
0: Султан Лагучев.

накатить громкости, накатить музыки. Скоро мы сможем не только у себя дома, но и на большом концерте «Радиодача». И, кстати, Султан Лагучев там тоже будет. Близится долгожданное шоу «Фестиваль удачные песни» в Москве. В этом году «Радиодача» отмечает юбилей. 20 лет в эфире. Праздновать будем вместе с любимыми звездами. 26 сентября на сцене «Лайф-арены» еще увидим Григория Лепса, Юлианну Караулову, Олега Газманова и еще более 20 артистов. Масштабное шоу нельзя пропустить. Читайте подробности на сайте удачныепесни.рф. Категория 12+.

0: по улице пожаловала в эфир «Радиодача», и раз дело касается зеленых глаз, давайте узнаем, чем же они так привлекательны для нас. Самые яркие ассоциации с зеленоглазыми красавцами и красавицами говорят об их любознательности и тяге к искусству. Они редко поддаются панике и являются хорошими слушателями, а еще у них сильно развита интуиция, они обаятельны и поэтому легко находят общий язык с другими людьми. И это лишь малая часть комплиментов обладателям зеленых глаз. Для них и не только прозвучит хит Татьяны Булановой, а затем перейдем к рубрике «Удачный момент».
1: Реклама.
2: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений

0: Sex.world. Категория 12+.
1: Рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это всегда причина для душевных переживаний и травм. А долгая сексуальная активность – это и счастье, и залог долголетия. Я рекомендую мужчинам попробовать проверенный продукт. Называется он «Секрет императора». Его компоненты способствуют обретению твердости и долгому наслаждению сексуальной близостью. Император раскроет мужчинам свой секрет, как возродить и обновить свою интимную жизнь. Звоните с мобильного звездочки 2023, звездочка 2023, и узнавайте подробности о секрете императора. Благодаря ему мужчина становится страстным и выносливым в любви. Секрет императора – это продукт для повышения потенции с естественным стимулирующим эффектом, без химии. Он позволяет получить незабываемые эротические ощущения при первом же применении. Вы снова ощутите подзабытые нежные чувства и страстные желания, подкрепленные мужской силой. Важно и то, что при максимальной эффективности секрет императора полностью безопасен. Звоните с мобильного звездочка 2023 и узнавайте подробности. Звездочка 2023. Натуральный растительный комплекс «Секрет императора» – это та счастливая возможность забыть о неудачах, вновь почувствовать и насладиться долгой близостью с любимым человеком. Консультация анонимна. Звонок по России бесплатный. Звездочка 2023. Звездочка 2023. Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Привет, радио «Дача». Я Александр Сазонов из города Клинцы Брянской области. Хочу передать свой привет своей жене Анжеле Сазоновой. Привет всем слушателям радио «Дача», а также своей тете Елене Пироговой, город Москву, и мужу ее Сергею. Всем хорошего настроения. И поставьте, пожалуйста, песню «Ягода малинка» Хабиб. Спасибо, радио.

0: Энциклопедия народной мудрости Марины Федункин.
1: Чтобы получить от работы удовольствие, поручите ее выполнить кому-нибудь другому.
0: Это радио «Дача».

компании «Радиодача». В качестве будильника у нас могут быть самые разные мелодии, а вот если это будет, например, балалайка, то точно не проспим. Уж больно самобытно в современном мире звучит этот инструмент. Скоро послушаем еще один уникальный хит в исполнении Сергея Ростова. Далее Дмитрий Маликов.

0: Певица Зара и Виктор Чапаев. Хочешь быть счастливым? Просто им будь. По-моему, великолепный утренний настрой. Сразу же хочется побыстрее позавтракать, сделать несколько полезных упражнений и построить планы на выходные. А вот как продлить лето, расскажу прямо сейчас. В эфир радиодачи возвращается легендарная, масштабная, всероссийская акция «Лето с сюрпризом». В этом году мы разыграем две путевки на круизный лайнер «Астория Гранде». Победители насладятся своим главным путешествием лета и увлекательным морским приключением из Сочи в Турцию. На специальной странице «Лето с сюрпризом» ежедневно появляются фото и истории участников акции. Предлагаем следить за этими событиями вместе с нами, вдохновляться и, конечно же, брать на заметку. В общем, если вам уже исполнилось 18, приглашаем к участию. Будем рады видеть именно ваше фото и вашу историю. Призы вас уже ждут. Все подробности на сайте radiodacha.ru.
1: Реклама.
2: Когда что-то беспокоит, начинается бег по клиникам. Анализы рядом, УЗИ в другом месте, МРТ уже далеко. Потом к врачу. Можно проще. СМ-клиника. Твой короткий маршрут к здоровью. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Отдых на первой линии Волги. Полный пансион в парк-отеле «Басовская». Проживание, трехразовое питание, бассейн и спа, конно-спортивный комплекс. Все в одном месте. Звоните и бронируйте ваш отдых на сайте basovskaya.ru. Улпростор, Тверская область, МО Кимрский. Территория «Басовская» 1, ИН 774-387-54-0.
1: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да. Именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио. Просто работает. Всегда.
4: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8 966 138 138 4.

0: Группа «Непара» на радиодаче. Без разлуки не бывает встреч. А значит, сделаю небольшой перерыв на отдых и вновь с удовольствием вернусь в уютную студию «Радиодача». В следующем часе встречайте моего коллегу Даню Борисова. А пока начинайте новый день с любимой музыкой, которая как утренний душ бодрит и поднимает настроение. Всем желаю отличного начала пятницы. Иван Никитин. Обнимаю. Пока.
1: Дачные объявления. Каждое утро на радио «Дача» гороскоп.
2: Звезды подскажут, как поймать удачу за хвост и провести день правильно.

0: Реклама. Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
1: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
2: Эх, что за дни наступили? Самый разгар летней выгоды. Это когда всевозможные товары в М-видео с по-настоящему жаркими скидками. Например, смарт-телевизор General Electronics с диагональю 50 дюймов до 26 июля в М-видео радует ценой от 19 999 рублей. Люди уже спешат за ним, и ты не отставай. М-видео. Больше, чем техника. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новоивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
3: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Обстоятельства не выбирают. Но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
6: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
7: Достижение технологического лидерства невозможно без профессиональных руководителей. Государственный университет управления готовит организаторов производства, чиновников и предпринимателей со времен Российской империи. Мощная поддержка молодых ученых, современное техническое обеспечение, свобода творчества и все это на территории единого просторного кампуса. ГУ. Стань лучшей версией себя.
8: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
9: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
10: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
11: Михаил Шуфутин.

0: артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Я из города Пермь. Хочу передать привет Любе, Марине. И хочу заказать песню «Газманов. Моя».

0: новости.
1: В студии «Радиодача» с новостями. Екатерина Родина, здравствуйте. Министерство здравоохранения расширило список редких заболеваний, включив в него синдром Рафика. Теперь насчитывается 34 наименования. Как уточняется, синдром Рафика – это редкое наследственное заболевание, которое проявляется в младенчестве. Оно сопровождается нарушениями интеллектуального, психического и двигательного развития, ожирением и снижением мышечного тонуса. Лечение в основном симптоматическое. Расширение перечня редких заболеваний позволяет улучшить их диагностику и упрощает процедуру регистрации необходимых лекарственных препаратов. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что подъем заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом ожидается уже в начале сентября. Это объясняется тем, что в первой декаде сентября собираются коллективы, возвращаются из отпусков, дети приходят в школу. По словам главы ведомства, самый эффективный способ защиты от гриппа – ежегодная вакцинация. Именно она формирует специфический иммунитет против актуальных в текущем сезоне штаммов вируса. Малину и клубнику не стоит высаживать рядом. Основная причина связана с болезнями и вредителями. Об этом пишет РИА Новости. По словам экспертов, у этих ягод есть ряд общих патогенов, включая некоторые грибковые заболевания, а также вредители, способные повреждать обе культуры. Малина также конкурирует с клубникой за влагу и питательные вещества, а ее кусты создают тень, что снижает урожайность. Команда «Радиодача» готовится к большому юбилею. В этом году любимой радиостанции исполняется 20 лет. Праздновать знаменательную дату будем 26 сентября в Лайф-арене в Москве. На одной сцене выступят звезды российской эстрады. Филипп Киркоров, Ольга Зарубина, Александр Шоу, группа «Непара», Григорий Лепс, Михаил Шафутинский и другие артисты. Подробную информацию о фестивале «Удачные песни» читайте на сайте удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+. Этот выпуск завершен. Следующий через час. Далее в нашем музыкальном эфире прозвучит песня «Знак Водолея» в исполнении группы «Винтаж». Всем отличного утра и дня. Оставайтесь в компании «Радио Удача».
0: Прямо сейчас

шепчешь, фартук теребя. Любишь? Нет, конечно. Почему? Просто обожаю я тебя.

0: утром иногда и хочется, чтобы солнце кто-то забрал, когда его лучи заполняют комнату и тем самым будет вас около 4-5 утра, но не очень приятная ситуация. В таком варианте развития событий действительно лучше бы оно вообще не грело. Это хит Елены Терлеевой «Солнце» продолжает музыкальный час на радиодаче. Скоро нас ждет гороскоп, расскажу, как прожить эту пятницу правильно. До этого не пропустите классную песню Ани Лорак. Меня зовут Даня Борисов, я вам желаю отличного начала дня.
1: Реклама. Москонцерт приглашает на сольную программу композитора и пианиста, лауреата международных конкурсов Петра Айду, Шуман и Чайковский. Исповедальность, глубина чувств, психологизм и мелодическая выразительность, присущие произведениям двух выдающихся композиторов, в этот вечер обретут современное звучание и новое прочтение. Сонаты, песни и романсы будут исполнены Петром Айду в рамках цикла «Музыкальные вечера на Тверской, 13» 25 июля в 19:00 в мэрии Москвы на Тверской, 13. Билеты на сайте mosconcert.moscow.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

Знакомимся с гороскопом на пятницу, 24 июля. Прямо сейчас близнецы, львы и весы окажутся в центре внимания. Ваше мнение будет иметь большой вес, больший вес, чем обычно, поэтому не бойтесь брать слово на переговорах или семейном совете. Овны, скорпионы и рыбы рискуют потратить слишком много сил на попытки все контролировать. Некоторые события лучше просто отпустить, они решатся и без вашего участия. Тельцы, девы и водолеи смогут удачно решить денежный вопрос. Это хороший день для поиска скидок, выгодных предложений или обсуждения условий сотрудничества. Раки, стрельцы и козероги почувствуют, что напряжение последних дней постепенно уходит. Вечер подходит для встреч с друзьями, прогулок и небольших путешествий.

0: Новинка участника юбилейного фестиваля «Радиодача. Удачные песни» Дениса Клявера продолжает эфир «Радиодача». Песня называется «Ангел моей мечты». К 20-летию «Радиодача» мы еще и количество призов в акции «Лето с сюрпризом» удвоили. В этом году разыгрываем два парных круиза, которые пройдут по маршруту из Сочи в Турцию на морском лайнере. Побороться за один из двух главных призов может каждый. Нужно загрузить свое фото на сайт radiodacha.ru, летний снимок с интересной историей и написать, почему вы выбрали именно это фото. Объявляем финалистов каждое буднее утро. Сегодняшнего назову уже через 10 минут. Друзья, не пропустите.
1: Реклама.
2: Когда что-то беспокоит, начинается бег по клиникам. Анализы рядом, УЗИ в другом месте, МРТ уже далеко. Потом к врачу. Можно проще. СМ-клиника. Твой короткий маршрут к здоровью.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Видеть мир ярко в любом возрасте. В московской клинике «Эксимер» лечение катаракты с выгодой до 25 тысяч рублей. Акция действует по 31 июля. Подробнее на eximerclinic.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Офтальмологическая клиника «Эксимер» в Москве. Улица Марксистская, дом 3.
5: Отдых на первой линии Волги. Полный пансион в парк-отеле «Басовская». Проживание, трехразовое питание, бассейн и спа, конно-спортивный комплекс. Все в одном месте. Звоните и бронируйте ваш отдых на сайте basovskaya.ru. УУ «Простор», Тверская область, МО «Кимовский», территория «Басовская-1», ИН 774-387-5400.
6: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да. Именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио. Просто работает. Всегда.
7: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8 966 138 138 4.

0: Юрская акция на радио «Дача».
1: Доброе утро, друзья! Завершаем шестую неделю подведения итогов акции «Лето с сюрпризом», где мы меняем ваши солнечные снимки на шикарные призы для удачного отдыха. Сегодня этот обмен произведем с Леонидом из Москвы. Леонид, доброе утро!
2: Доброе утро!
1: Вы прислали нам шикарную фотографию со свадьбы. Во-первых, вопрос, чья свадьба ваша?
2: Да, наша свадьба.
1: Что изображено на фотографии, друзья? Здесь пара, она стоит в окружении гостей. Гости с бенгальскими огнями, а за парой, за Леонидом и как зовут вашу супругу?
2: Олеся.
1: За Леонидом и Олесей фонтан из фейерверков. Фото очень красивое, очень душевное, и вы в описании написали, что свадьбу организовали полностью сами, без всяких там агентов и даже ни разу не поссорились. Поделитесь секретом успеха.
2: Да, все верно. Очень тяжелая была работа на самом деле. Мы сразу учили, что мы будем действовать сами, без каких-либо подрядчиков. Но вот эти само переживания по срокам, то, что не получится, также и подводили вот к вам, там заказывали всякую, эти фейерверки, нет, тоже они нас подвели пару раз. А там за неделю до свадьбы вообще место, площадка сорвалась, мы резко начали искать новую площадку.
1: Ох, правда, стрессов было много, Леонид. Уверен, для гостей ваша свадьба осталась запоминающейся, как минимум, из-за этих фейерверков. Наверное, они уже под финал были, потому что тут вечер на фотографии изображен. Леонид, хочу вручить вам классный приз за ваши старания по организации свадьбы. Вам от команды «Радио Дача» достается сумка-шоппер с нашим логотипом, и вы отправляете в финал нашего проекта под номером 32, где мы будем разыгрывать два главных приза. Два слушателя «Радио Дача» отправятся в парные круизы на морском лайнере «Астория Гранде» из Сочи в Турцию. Я вас поздравляю.
2: Спасибо большое. Я вообще не ожидал, что позвонят, потому что попробовали участвовать, и хоть наконец-то где-то участвовали.
1: Леонид, участвуйте чаще, вы, судя по всему, везучий человек. Друзья, если вы тоже хотите получить от команды «Радио Дача» какой-нибудь классный подарок, отправляйте нам солнечное фото на сайте «Лето.ру». Радиодача.ру. Возрастное ограничение акции 18+.
0: Лето с сюрпризом на Радио Дача. Дачные объявления. Танцев много не бывает.
3: Три часа подряд в эфире Радио Дача. Только

0: Включайте «Радио Дача».
1: Реклама. Динамичный мегаполис и новый внедорожник Esteo MX в одном кадре. Покоряйте улицы и открывайте новый ритм большого города. Впечатляющий дизайн, мультимедиа с тремя экранами, 7 режимов движения и более 20 высокотехнологичных ассистентов. Esteo MX в объективе города. От 3 миллионов 890 тысяч рублей. Цена указана на новый автомобиль Esteo MX 2026 года выпуска в комплектации премиум, без учета дополнительного оборудования и иных услуг, без учета максимальной выгоды при сдаче автомобиля в трейдинг. Указанное оборудование может быть опциональным до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Esteo.
2: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
3: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно.
4: АО Альфа-банк 6+.
5: Эх, что за дни наступили? Самый разгар летней выгоды. Это когда всевозможные товары в М-видео с по-настоящему жаркими скидками. Например, смарт-телевизор General Electronics с диагональю 50 дюймов до 26 июля в М-видео радует ценой от 19 999 рублей. Люди уже спешат за ним, и ты не отставай. М-видео. Больше, чем техника. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новоивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
6: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Здесь проходили обучение имперские чиновники, партийные функционеры и бизнесмены новой России. Мы предлагаем широкую линейку направлений подготовки. От государственных служащих и юристов до маркетологов и спортивных менеджеров. Идеальная комбинация традиционных методов подготовки и новаторского подхода к образованию. ГУ – это не кузница кадров, а ювелирная мастерская элиты страны. ГУ – управляй будущим.
9: Обстоятельства не выбирают, но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
10: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
11: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября. С 24 по 30 октября. Белек. Турция. Отель Титаник Делюкс. Гольф Белек. Каждый день. Встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий

0: На радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555. Спонсор рубрики АО «Спасибо».

0: круглосуточно.
1: На радио «Дача».
2: Удачный момент.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Максим. Передаю огромный привет своей любимой девушке Ольге. И хочу заказать для нее песню «Кармен». Спасибо, радио «Дача».

0: шуточно.
1: 6+.
2: В Москве 9 часов утра. С вами Радио Дача.

0: новости.
1: В студии радио «Дача» с новостями Екатерина Родина. Здравствуйте. Минздрав впервые утвердил стандарт медицинской помощи детям при коре без осложнений. Как пишет РИА Новости со ссылкой на документ, средняя продолжительность лечения составит 21 день. Согласно новому регламенту, ребенка смогут осматривать педиатр, инфекционист, невролог и оториноларинголог. Стандарт также предусматривает основные анализы, исследования для подтверждения кори, электрокардиограмму, рентген легких и компьютерную томографию грудной клетки. В ходе лечения назначено ежедневный осмотр инфекциониста, повторная консультация педиатра, при необходимости наблюдение реаниматолога. Документ также включают перечень разрешенных лекарственных препаратов и растворов. Злоумышленники начали массовую рассылку писем от имени Федеральной налоговой службы и Социального фонда России. Они запугивают граждан техническим сбоем, из-за которого якобы аннулирован трудовой стаж, что может лишить будущих пенсий или пособий. Об этом предупреждает платформа «Мышеловка Народного фронта». Далее аферисты предлагают исправить ошибку или оформить компенсацию. Под этим предлогом выманивают коды доступа к госуслугам или платежные реквизиты карт. Эксперты напоминают, что государственные ведомства не звонят сообщениями об аннулировании стажа и не выплачивают компенсации автоматически. Проверить свой индивидуальный лицевой счет и корректность стажа можно самостоятельно через портал госуслуги и только там. Каждый второй житель России обращает внимание на состав товара при выборе продуктов в магазине. Об этом сообщает газета «Ру» со ссылкой на исследование. Срок годности оказался главным критерием для 25% опрошенных. Натуральность ингредиентов для 8%, количество белка для 5%. Затем идут калорийность, содержание сахара. При этом всего только 3% респондентов признали, что вообще не читают информацию на упаковке. На покупательский выбор также влияют маркировки. Почти половина россиян чаще берут продукты с надписью «натуральный состав». Около трети с пометкой «без консервантов» и остальные без искусственных красителей. Это все новости к данной минуте. Далее премьера на радио «Дача». Группа «Интонация» представит свою новую песню «Галапузое детство».
0: Премьера на радио «Дача».

маленький мой, я горю, я вся во вкусе. Рядом с тобой я как бабочка порхаю над всем, и все без проблем, я ночью тебя.

0: тебя.
1: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
2: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участник музыкального праздника
1: Сергей Лазарев.

Сергей Лазарев выбрал «Там». Он будет там, в лайф-арене, 26 сентября на юбилейном фестивале «Радиодача. Удачные песни». Поздравлять «Радиодача» с 20-летием. Еще придут на наш музыкальный праздник Олег Газманов, Филипп Киркоров, Николай Басков, Михаил Шуфутинский, еще более 25 любимых звезд «Радиодача». Ждем и вас, друзья. Занять удобное место с хорошими видовыми характеристиками можно на сайте удачныепесни.рф для зрителей старше 12 лет.

0: каждый день на радио «Дача».
1: Сегодня отмечается Международный день заботы о себе. Дата выбрана не случайно. Она символизирует круглосуточный режим 24/7. Именно в таком нужно думать о своем здоровье, менять негативные привычки на те, что укрепляют ваш организм и делают вас счастливым. Иногда забота о себе — это не спа-процедура и чекап организма, а вовремя отойти ко сну, правильно позавтракать и погулять в обед. С праздником вас!
0: Праздник каждый день на радио «Дача».

имя Алёша, тренд сезона. Все благодаря хиту Татьяны Крутуковой на радиодаче, где она, собственно говоря, Алёшеньке практически в любви клянется. Вот бы он только трубочку еще поднял, а то как часто бы. А может быть, я вот сейчас подумал, героиня хита звонит ему с незнакомого номера, поэтому и не отвечает он ей ничего на «Алё, Алёшенька». Еще больше классной музыки нас ждет далее, друзья. Послушаем хиты Криса Кельмы, группы «Гости из будущего» и Юлии Михальчик на радиодаче.

0: настоящий пятничный хит в эфире радиодачи. Это Крис Кельми с его легендарным хитом «Ночное рандеву». Уверен, в ночь с пятницы на субботу всевозможных рандеву вершится на улицах наших городов просто в необъятном количестве. Вот так скажу, да, друзья. И не забудьте тоже в грезы время от времени погружаться, помечтать, представить себе какую-нибудь идеалистичную картину будущего. Нужно, дабы это будущее как-то притянуть, реализовать, да? Говорят же, чтобы желания исполнялись, нужно их визуализировать. До финала часа мы исполним музыкальное желание нашего слушателя, поставим его любимую песню в рубрике «Удачный момент». До этого не пропустите хит Димы Билана здесь, в эфире «Радио Дача».
1: Дачные объявления. Улыбки, море, шашлыки, любимые люди рядом.
2: А как выглядит ваше самое счастливое лето?

0: Сочи в Турцию. Правила акции и форма регистрации доступны на сайте radiodacha.ru.
1: 18+. Реклама.
2: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
3: Эх, что за дни наступили? Самый разгар летней выгоды – это когда всевозможные товары в М-Видео с по-настоящему жаркими скидками. Например, смарт-телевизор General Electronics с диагональю 50 дюймов до 26 июля в М-Видео радует ценой от 19 999 рублей. Люди уже спешат за ним, и ты не отставай. М-Видео – больше, чем техника. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+, ОМВ, Московская область, ПГТ Новоивановская, ОГРН 105-774-68-40-095.
4: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
5: Имея за противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Достижение технологического лидерства невозможно без профессиональных руководителей. Государственный университет управления готовит организаторов производства, чиновников и предпринимателей со времен Российской империи. Мощная поддержка молодых ученых, современное техническое обеспечение, свобода творчества и все это на территории единого просторного кампуса. ГУ. Стань лучшей версией себя.
7: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
2: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
1: Радиодача представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
8: Удачные песни. Радиодача

0: Владимир Пресняков. Артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачноепесни.рф.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Рудиковская Татьяна Николаевна. И прошу исполнить песню в исполнении Игоря Корнелюка. Давайте передадим привет, если меня услышат, Джабиева Татьяна Александровна из Ростова, мои родственники из Уфы, Демьяненко, Кузьминова Ирина и всем

0: новости.
1: Радио «Удача» с новостями. Екатерина Родина, здравствуйте. Индустриальный парк «Амурская» появится в Москве в рамках программы стимулирования создания мест приложения труда. Как рассказал Сергей Собянин, данная программа была запущена в 2019 году, чтобы привлечь застройщиков жилья к строительству промышленных, деловых, социально-культурных и других значимых для города объектов. Она представляет инвесторам льготы, которые одновременно возводят дома и создают новые рабочие места. Это способствует сбалансированной застройке новых районов и уменьшению дефицита рабочих мест. Попытки перехитрить или посмеяться над злоумышленниками во время телефонного разговора могут обернуться серьезными последствиями, заявили в Роскачестве. Один из распространенных способов – это СМС-бомбинг. Номер человека регистрируют на множестве сайтов от соцсетей до служб доставки. На телефон начинают поступать сотни уведомлений, в том числе с опасными ссылками. В таком потоке легко случайно перейти по одной из них и потерять персональные данные. Атака может длиться часами и даже днями. Особую опасность она представляет для пожилых людей. Кроме того, номер могут бесплатно слить в открытые источники, после чего человеку начинают звонить другие мошенники, и в некоторых случаях приходится менять номер. В Роскачестве подчеркнули, что лучшее, что можно сделать, это просто не разговаривать с мошенниками. Рекомендуется также запретить звонки с неизвестных номеров и обратиться к оператору для блокировки подозрительных сообщений. Температура воздуха в Москве и Подмосковье сегодня составит от 23 до 25 градусов. По прогнозам синоптиков, ожидаются перемены облачности и кратковременный дождь. В столичном регионе будет дуть северный ветер со скоростью 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба. Как отмечают климатологи, температура воздуха в Москве и Центральной России во второй половине лета ожидается в пределах климатической нормы и выше нее. Это все новости к данной минуте. Новый музыкальный час откроет певица Жасмин. Сразу после выпуска прозвучит песня «Головоломка».
0: Прямо сейчас.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункиной.
1: Если поставить женщину перед выбором муж или шоколадка, то лучше не рисковать отношениями.
0: Это радио «Дача».

0: остальные вопросы у меня ответов нет. Нет их даже у ученых. Не до конца понятно, что такое любовь, механизмы ее возникновения нам неизвестны. И то, как любовь покидает наши организмы, к сожалению, тоже процесс невыясненный. Да и хорошо это на самом деле, если бы все было нам подконтрольно, какова была бы скучна жизнь. Я зато могу рассказать вам о будущем. Нас там ждет рубрика «Тот самый хит». Сегодня послушаем композицию Жени «Отрадный». Сейчас нашел информацию, что изначально композиция была шуточной, написанная от лица маленькой девочки. И только потом продюсер Жени «Отрадный» предложил поработать над треком самой Евгении. Ему нужен был хит для репертуара певицы. В итоге так и вышла чувственная композиция о любви, друзья. Совсем скоро послушаем ее в рубрике «Тот самый хит» на «Радио Дача». Не пропустите.
1: Реклама. Москонцерт приглашает на сольную программу композитора и пианиста, лауреата международных конкурсов Петра Айду, Шуман и Чайковский. Исповедальность, глубина чувств, психологизм и мелодическая выразительность, присущие произведениям двух выдающихся композиторов, в этот вечер обретут современное звучание и новое прочтение. Сонаты, песни и романсы будут исполнены Петром Айду в рамках цикла «Музыкальные вечера на Тверской, 13» 25 июля в 19:00 в мэрии Москвы на Тверской, 13. Билеты на сайте mosconcert.moscow.
2: А теперь внимание! Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио. Просто работает. Всегда.
3: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

0: музыка, которую невозможно забыть. Тот самый хит на радио «Дача».
1: Год 2008.
0: Певица Женя Отрадная.
2: Были

творческий союз, случайности, даже личные истории авторов композиции. Как говорил автор слов Карен Кавалерян, он отмечал, что текст посвятил своей будущей жене Лике. Тогда она была его невесткой, причем по ее же просьбе. Но при этом сам Усланов никогда не подтверждал, что песня автобиографична для него лично. Вот так, друзья, если будете встречаться с поэтом, быть может, и о вас песню когда-нибудь напишет. У нас еще много легендарных хитов на подходе. Скоро послушаем композиции Вячеслава Добрынина «Славы» и дуэта «Чай вдвоем» на радио «Дача».

0: Скажите нам, с кем вы проводите это лето, друзья, в акции «Лето сюрпризом» и получить возможность выиграть классный приз для удачного отдыха. Или даже, возможно, главным призом обзавестись. В этом году мы разыгрываем 2 солнечных парных круиза на морском лайнере, которые пройдут по маршруту из Сочи в Турцию. Принять участие может каждый, кто достиг возраста 18 лет. Заходите на сайт radiodacha.ru, загружайте свое яркое летнее фото и напишите небольшую историю, с чем связан этот снимок, что на нем происходит, почему вы выбрали именно его для участия. Для участия объявляем победителей каждое буднее утро в 8:45 по московскому времени в эфире «Радио Дача».
1: Реклама. Вокруг света празднуют юбилей. Бренду исполняется 165 лет. Главная тема июльского выпуска – авантюра века. Узнаем о парадоксах безумного чаепития Льюиса Кэрролла, ошибках Одиссея и Нолана и о том, какими были на вкус исчезнувшие цивилизации. Новый номер уже в продаже. 16+.
2: Ваш ребенок любит готовить и мечтает стать звездой? Участвуйте в конкурсе «Кухня дети». Снимите видео, как ребенок готовит любимое блюдо и заполните заявку на сайте kuchnya.dete. 3 победителя станут ведущими на телеканале «Кухня». Реклама 6+.
3: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев,

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555. Спонсор рубрики АО

0: Шуточно.
1: На радио «Дача».
2: Удачный момент.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Галина. Я звоню из города Москвы. Я хочу передать привет моей семье, маме Татьяне, папе Николаю. Хорошей пятницы. Хочу заказать песню Наташи Королевой. Спасибо, радио «Дача».

0: новости.
1: В студии «Радиодача» с новостями Екатерина Родина. Здравствуйте. Русский язык появится в учебных программах некоторых школ Бразилии. Об этом сообщили в Минпросвещении России по итогам встречи представителей образовательных ведомств двух стран. Кроме того, стороны договорились развивать совместные проекты в сфере детского отдыха, оздоровления и профессионального образования. Министерство образования Бразилии подчеркнуло приоритет подготовки квалифицированных педагогических кадров. В свою очередь, наша страна выразила готовность к обмену опытом и поддержанию регулярного диалога. Напомню, также ранее Минпросвещение утвердило программу изучения арабского языка в российских школах. Число абитуриентов, которые направили документы на поступление в российские высшие учебные заведения в рамках приемной кампании 2026 года, превысило 1 000 000 человек. Об этом сообщили в Миноборнауке. Самые популярные направления – информатика и вычислительная техника, педагогические образования, лечебное дело, инженерные и технические науки. Приемная кампания текущего года продолжается, число поступающих будет расти. За последние 6 месяцев платные услуги хотя бы раз заказывали 66% опрошенных россиян. При повышении цен 40% клиентов начинают пользоваться услугой реже. Чуть меньше ищут более дешевого исполнителя, только 11% полностью отказываются от нее, пишет газета «Ру» со ссылкой на данное исследование. За последний год потребительские приоритеты изменились. Большинство респондентов стали больше ориентироваться на надежность исполнителя. Лишь 24% по-прежнему выбирают услуги в первую очередь по цене. В эфире одного из главных музыкальных телеканалов страны у вас есть возможность погрузиться в дачную атмосферу, не выходя из дома. В четверг в 9 утра и в воскресенье в 9:30 в эфир Муз-ТВ выходит дачный плейлист «Радио Дача». В программе яркая подборка летних клипов, а во время трансляции у каждого зрителя есть возможность отправить свое сообщение в эфир для слушателей старше 16 лет. Этот выпуск завершен. Песня «Ты далеко» в исполнении Николая Баскова и Таисии Повали прозвучит сразу после выпуска.
0: Прямо сейчас.

0: Если еще любите, друзья, заявите о своих чувствах в программе «Удачный час» на радио «Удача». Она как раз для этого создана. В полдень по московскому времени начнем передавать ваши приветы, поздравления, другие теплые слова. Еще будем исполнять музыкальные заявки. Как раз дозвониться в студию и заказать свою любимую песню предлагаю каждому слушателю радио «Удача». Звоните по номеру 8495-995-2555. Пока набираете, послушаем хиты Тамары Кутидзе, Александра Маршала и Валерии на радио «Удача».
1: Реклама. А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио. Просто работает. Всегда.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

фестиваля радиодачи «Удачные песни» Тамара Кутидзе в эфире заявляет нам о своих правах на собственность. 26 сентября в Лайф-арене вместе с Тамарой Кутидзе радиодача с 20-летием будут поздравлять Филипп Киркоров, группа «Корни», Сергей Лазарев и еще более 25 любимых артистов радиодача. Ждем и вас, друзья. Занять лучшее место можно на сайте удачныепесни.рф для зрителей старше 12 лет.

0: вынужденным расстаться ввиду каких-то обстоятельств. И тогда фраза «ты не мой» весьма кстати. А вот что касается нашей программы «Удачный час», друзья, так она целиком и полностью ваша. Будет посвящена вашим приветам, поздравлениям, другим теплым словам. Стартует она уже через 10 минут. Я, Даня Борисов, прощаюсь с вами до завтра. Всем желаю отличных выходных, шикарной пятницы и много хорошей музыки в эфире «Радио Дача».
1: Дачные объявления. Знает, как выращивают растения ученые, что современная наука говорит об удобрениях, как сделать так, чтобы получать невероятные урожаи.
2: Каждые выходные на «Радио Дача» прямиком из своей лаборатории эксперт поделится самыми неожиданными и полезными знаниями о растениях.
1: Узнаем полезные советы от Михаила Журавлева, автора блога «Логово ботаника» в «Одноклассниках».
2: Хорошо устроено. В субботу в 11:30 и в воскресенье в 17:30.
1: На волнах «Радио Дача». Реклама. Здесь проходили обучение имперские чиновники, партийные функционеры и бизнесмены новой России. Мы предлагаем широкую линейку направлений подготовки. От государственных служащих и юристов до маркетологов и спортивных менеджеров. Идеальная комбинация традиционных методов подготовки и новаторского подхода к образованию. ГУ – это не кузница кадров, а ювелирная мастерская элиты страны. ГУ – управляй будущим.
3: Новый выпуск журнала «Психологес». Искусство отпускать. Вместе с приглашенным главным редактором Ольгой Бузовой учимся расставаться. С людьми, мыслями и вещами. Новый номер уже в продаже. 16+.
1: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Григорий Лепс.
4: Самый лучший день заходил вчера.
2: Полина Гагарина.
1: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
2: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, дорогой «Радио «Дача». Меня зовут Лилия, нахожусь в городе Пушкино. Раньше была в пансионате «Времена года». Прошу сказать песню для моего лучшего друга, Силкина Николая Анатольевича. Он майор, он очень обожает Газманова песни. Спасибо, дорогой «Радио «Дача».

0: новости.
1: В студии «Радиоудача» с новостями Екатерина Родина. Здравствуйте. Минтранс разрабатывает новый дорожный знак парковки для многодетных семей. Министерство опубликовало 7 вариантов и проводит голосование, пишут РИА Новости. В ведомстве отметили, что тот знак, который поддержит большинство, может появиться на дорогах России и стать частью большого проекта по созданию более удобной семейно-центричной городской среды. Голосование продлится до 14 августа. Спортивный комплекс «Лужники» отмечает 70-летие масштабной программы. Как сообщили организаторы, события охватят музеи, выставочные пространства, общественные зоны. Так, например, с 31 июля по 27 ноября в Московском музее современного искусства откроется выставка с работами современных художников и историческими артефактами из архивов «Лужников», Музея Москвы и других учреждений. С августа по ноябрь фотовыставка будет работать на Аллее Славы и у Центральной площади. До 14 августа в вестибюле станции метро Воробьёва-Горы уже работает выставка «От чертежа до легенды» с макетами, эскизами и артефактами. К юбилею также выпущена эксклюзивная серия карт «Тройка». 31 июля в 22:00 на Центральной площади с фонтаном покажут праздничный 3D-мэппинг на большой спортивной арене. На заключительной неделе июля в Москве ожидаются интенсивные дожди и грозы. Как прогнозируют синоптики, за 5 рабочих дней в столице может выпасть до 80 мм осадков. Это почти месячная норма. Значительные ливни прогнозируются 29-30 июля. В предстоящую субботу возможны небольшие дожди. Ветер северный 4-9 метров в секунду. Ночью плюс 16, днем около 20 тепла. В воскресенье существенных осадков не ожидается. Будет переменная облачность. Ночью плюс 11-14. Днем воздух может прогреться до климатической нормы. Отметка будет составлять 22 градуса. Это все новости к данной минуте. Далее в эфире программа «По вашим заявкам». Удачный час. Всем отличного дня и настроения. Оставайтесь в компании «Радио Дача».
0: На «Радио Дача» удачный час.
2: С этой минуты в нашем эфире программа «Удачный час». Меня зовут Сергей Черноусов. Приветствую каждого, кто слушает «Радио Дача». Телефон нашей студии 8495-995-2555. Звоните, заказывайте свои любимые хиты. Ну и также пишите сообщения в нашем сообществе «Радио Дача» ВКонтакте или отправляйте в Телеграм или Мессенджер Макс по номеру 8-910-004-49-24. Сегодняшняя пятница у нас богата на премьеры. Прямо сейчас группа «Интонация» представит свою новую песню «Голопузое детство». Как следует из названия, хит поможет вам перенестись в самое счастливое время в жизни каждого человека – в детство. Слушаем новинку на волнах «Радио Дача».
0: Премьера на «Радио Дача».

0: Это радио «Дача». Удачный час.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Привет, радио «Дача». Меня зовут Николай, я звоню из Москвы. Я хочу поздравить всех с пятницей и хочу для всех заказать песню Стаса Михайлова. Спасибо, радио «Дача».

0: Сказочный час.
1: Переходим к вашим сообщениям. Валерия написала: «Добрый день, сегодня у нашей мамы день рождения, ей исполнилось 78 лет. Зовут маму Овчинникова Галина Владимировна. Все ее поздравляют. Алтайский край, деревня Литвиновка». Привет из Волгодонска, Ростовской области. Наталья поздравляет своего любимого мужа Виталия с днем рождения. Желает ему крепкого здоровья, много радостных событий в жизни, исполнения всех желаний. Очень любит его. В этот прекрасный день коллектив «Асталагра» Бирилева поздравляет великолепную Елену Сергеевну с днем рождения. Желает улыбок, добра, вдохновения, здоровья побольше, любви и тепла. Пусть дарит радость любое мгновение, чтобы жизнь ваша очень счастливой была. И от Олега сообщение. Здравствуйте, радиодача. Сегодня ко мне на дачу приехал близкий друг Артем. Отдохнуть от столичного ритма. Сейчас пилим, косим, красим, колем дрова. Всем привет из Гагарина. Мы чуть позже вернемся к сообщениям, но сейчас послушаем песню группы «Республика» в эфире «Радиодача».
2: Снова память чувства ворошит.

0: продолжается.
1: Звоните. Телефон в Москве. 8-495-995-2555. Это «Радиодача».
2: Здравствуйте, «Радиодача». Вам звонит коллектив бухгалтерии «Чеховский печатный двор, город Чехов». Передает вам привет и просит поставить для Александра песню «Рюмка водка на столе». И еще всех поздравляем с пятницей. Всем удачи. Спасибо, «Радиодача».

0: Анна написала: сейчас с мужем на даче, Московская область, деревня Хметьево. Желает ему хорошего дня и очень любит. И привет Елене Остроус, которая сейчас трудится на своей даче. Ждем в гости. Написали Ксения и Серега.
1: Дождик. Реклама.
2: Москонцерт приглашает на сольную программу композитора и пианиста, лауреата международных конкурсов Петра Айду, Шуман и Чайковский. Исповедальность, глубина чувств, психологизм и мелодическая выразительность, присущие произведениям двух выдающихся композиторов, в этот вечер обретут современное звучание и новое прочтение. Сонаты, песни и романсы будут исполнены Петром Айду в рамках цикла «Музыкальные вечера на Тверской, 13» 25 июля в 19:00 в мэрии Москвы на Тверской, 13. Билеты на сайте mosconcert.moscow.
1: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске 8 966 138 138 4.

0: Это радио «Дача». Удачный час.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Анастасия, я из Подольска. Прошу поставить песню Ольги Бузовой для Татьяны. Желаю Татьяне прекрасного настроения и прекрасных выходных. Радио «Дача», большое спасибо.

0: Точный час.
1: Очередная порция ваших сообщений в эфире «Радио Дача». Привет своему любимому человеку, Гордееву Александру. Я знаю, что тебе сейчас нелегко, но мы справимся. Помни, что мы ждем тебя домой. Твоя Анастасия. Мама Надежда Федоровна поздравляет своего сына Виталия с днем рождения. Здоровья тебе, сынок, и счастья, написала. Привет своему любимому мужчине. Зовут его Павел. Он за 1000 километров от меня находится в Матвеев-Кургане. Пожелание ему здоровья, скорейшего выздоровления. И очень сильно люблю его и скучаю. Скоро мы опять будем вместе, написала Татьяна из Москвы. Дружный женский коллектив швейного производства «Даркет» от всей души поздравляет Батраеву Ольгу и Новикову Ольгу с именинами. Желает здоровья, счастья, благополучия и всегда прекрасного настроения. Ура! Город Кимры Тверской области. И Наталья поздравляет свою подругу Веру с праздником, с Днем флориста, а также каждого, кто занимается этим прекрасным творческим процессом. Пусть жизнь напоминает прекрасную клумбу, пусть она будет чиста, красива и полна магических запахов. Желает признания, процветания и вдохновения. Ну и для подруги песня Валерия Леонтьева в эфире «Радио Дача».

0: Личный час продолжается.
1: Звоните. Телефон в Москве. 8-495-995-2555. Это Радио Дача.
2: Здравствуйте, Радио Дача. Зовут меня Ваня. Передаю привет своей маме. Пасинкова Надежде Александровне. Хочу заказать песню «Малиновая вода». Мам, желаю тебе хорошей пятницы и хороших выходных. Спасибо.

0: час.
1: Возвращаемся к вашим сообщениям. Наталья поделилась своим планом работ. Тушит перцы, варит яблоки. До огурцов очередь пока не дошла. Хорошо, что нет солнца. Татьяна пишет, мы с мужем Олегом едем уже час из Подмосковья на выходные в эко-отель в Тверской области. Ехать еще минимум 2 часа. Зато, Татьяна, представляете, какие эмоции вас ждут. Город Печора на связи. Привет мамуле на работу и папуле на вахту, своей подруге Стеше в Оренбург, также тете Юле в Питер и тете Лене в Краснодар. Племянница Милана заболела, ей скорейшего выздоровления. Большой привет Максу и Юрию. Ребята, не грустите, все будет ок, написала Вера. Наталья поздравляет мужа Александра, у него день рождения. И от Елены привет своим родным и близким, своему мужу Андрею, сестре Юле и подруге Ирочке. Очень сильно люблю вас, хороших всем выходных.
2: Реклама.
3: Москонцерт приглашает на сольную программу композитора и пианиста, лауреата международных конкурсов Петра Айду, Шуман и Чайковский. Исповедальность, глубина чувств, психологизм и мелодическая выразительность, присущие произведениям двух выдающихся композиторов, в этот вечер обретут современное звучание и новое прочтение. Сонаты, песни и романсы будут исполнены Петром Айду в рамках цикла «Музыкальные вечера на Тверской, 13» 25 июля в 19:00 в мэрии Москвы на Тверской, 13. Билеты на сайте mosconcert.moscow.
4: Легкость во взгляде – твоя свобода в жизни. Без очков и контактных линз. В офтальмологической клинике «Эксимер» лазерная коррекция зрения с выгодой до 30 тысяч рублей. Подробнее на eximerclinic.ru. Кератомилёз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует до 31 июля в клинике «Эксимер».
5: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
6: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8 966 138 138 4.

0: Это радио «Дача». Удачный час.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве. 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Виктор. Я из города Раменского. Хотел бы заказать песню для своих коллег Натали «Облака». Спасибо, радио «Дача». Всем отличной пятницы.
3: Я так

0: Точный час.
1: Продолжаем читать сообщения. Дульцева Валентина из Пермского края поздравляет с юбилеем Вареняк Тамару. Пусть здоровье не подводит, удачи во всех делах, пусть будет все отлично. От Сергея летит привет семьям Рябовых из Пензы и Подольска. Поздравления для дорогого папочки Иванова Леонида. Сегодня у него юбилей, целых 50 лет. От его жены Настеньки и трех дочек Иришки, Викуськи и Надюшки. Желает ему крепкого здоровья, большой любви и много счастья. Привет самым лучшим девчонкам в Гжель, Ларисе Анохиной и Людмиле Зимариной. Идем купаться, красотки, пишет Евгения. Любимую, единственную дочку с Днем Ангела, Ольгу Петровну из Москвы, поздравляют родители из солнечной Мордовии. Привет своему сыну Корнееву Степану и мужу Николаю. Очень вас любит мама Зоя. И Елена желает мамочке Наташе и папе Сереже из села Заветного отличного настроения. Еще успеем прочитать несколько сообщений, а вот прямо сейчас послушаем песню «Алый Рид» в эфире «Радио Дача».

0: продолжается.
1: Звоните. Телефон в Москве. 8495-995-2555. Это «Радио Дача».
2: Здравствуйте, «Радио Дача». Я Николай из Биробиджана. Хочу передать огромный привет Алексею Сухецкому и Алене. И включить песни Юрия Лозы «На маленьком плоту». Всем хорошей пятницы. Спасибо, «Радио Дача». Хорошего настроения.

0: Личный час.
1: Вот уже финальные сообщения от Светланы. Одно. Сегодня поздравляют Татьяну и Сергея Астафьевых с днем бракосочетания. Пусть на всю жизнь запомнится этот праздничный день. Крепкой вам любви и семейного благополучия. Привет, Янсуфина и Любаши. Любовь, мы вас очень любим. С приветом из Кузбасса, с дачи Леночки. В этот прекрасный день коллектив «Астал Агро» Бирюлёва поздравляет великолепную Елену Сергеевну с днем рождения. Желает ей улыбок, добра, вдохновения, здоровья побольше, любви и тепла. От Веры большой привет Максу и Юрию. Ребята, не грустите, все будет ок. И большой привет с Кавказа, семья Лавренковых, Ане и Артему из Биробиджана. Здесь мы ставим паузу, вернемся к сообщениям уже завтра. А вот сегодня на радиодаче по-прежнему ваши музыкальные заявки.
2: Дачные объявления. Вы звоните.
3: Здравствуйте, уважаемый радиодача. Меня зовут Виктор.
0: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочери Зарины.
2: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
2: Это ваш
0: удачный момент.
2: В конце каждого часа на радиодача. Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: круглосуточно.ру.
1: 6+.
2: Достижение технологического лидерства невозможно без профессиональных руководителей. Государственный университет управления готовит организаторов производства, чиновников и предпринимателей со времен Российской империи. Мощная поддержка молодых ученых, современное техническое обеспечение, свобода творчества и все это на территории единого просторного кампуса. ГУ. Стань лучшей версией себя.
3: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября. С 24 по 30 октября. Белек. Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Каждый день. Встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский. Михаил Бубин. Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе.

0: www.bet.world. Категория 12+. Это радио «Дача». Удачный час.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве. 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Полина. Я из города Вологды и хочу передать привет маме, папе и сестре. Я желаю им счастья, здоровья и всего-всего наилучшего. Хороших выходных, хорошей пятницы. Мы заказываем песню «Зеленоглазое такси».

Здравствуйте, Радио Дача. Меня зовут Тамара. Я из города Брянска. Всем желаю удачной пятницы и очень бы хотела услышать песню Александра Серова. Любую хорошую.

0: Ежедневно, в полдень, а в выходные еще и в 6 вечера по московскому времени вас ждет удачный час.
1: Не пропустите.
0: Только на Радио Дача. В Москве час дня. С вами Радио Дача.

0: новости.
1: Радиоудача с новостями. Екатерина Родина, здравствуйте. Минздрав впервые утвердил стандарт медицинской помощи детям при коре без осложнений. Как сообщают РИА Новости, средняя продолжительность лечения составит 21 день. Согласно новому регламенту, ребенка смогут осматривать педиатр, инфекционист, невролог и оториноларинголог. Стандарт также предусматривает основные анализы, исследования для подтверждения кори, электрокардиограмму, рентген легких и другие анализы. В ходе лечения назначены ежедневные осмотры инфекциониста и повторная консультация педиатра, при необходимости наблюдение реаниматолога. Цены на услуги частных медицинских клиник в России заметно выросли. Как пишет «Известия», за год первичный прием врача, УЗИ, физиотерапевта и общий анализ крови подорожали на 20%. В отрасли рост связывают с дефицитом специалистов, повышением зарплат, удорожанием импортных реагентов и оборудования, а также ростом арендных и коммунальных расходов. Средний чек в частных клиниках достиг 5424 рублей. При этом число обращений сократилось на 5%. Самой популярной интеллектуальной игрой в России остаются шахматы. В них играют 29% опрошенных, сообщает ЦИОМ. На втором месте судоку, на третьем шашки. При этом растет популярность онлайн-формата. Сейчас дистанционно играют 18% россиян против 14% 5 лет назад. Главным препятствием для более частых игр остается нехватка времени. Ее назвали почти половина респондентов. Некоторые заявили, что им просто неинтересно. При этом четверть опрошенных хотели бы, чтобы их дети или внуки умели играть в шахматы. Команда «Радиодача» готовится к большому юбилею. В этом году любимой радиостанции исполняется 20 лет. Праздновать знаменательную дату будем 26 сентября в Лайф-арене в Москве. На одной сцене выступят звезды российской эстрады Полина Гагарина, Олег Газманов, Султан Лагучев, Сергей Лазарев и другие артисты. Подробную информацию о фестивале «Удачные песни» читайте на сайте удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+. Это все новости к данной минуте. Юлия Савичева открывает новый музыкальный час.
0: Прямо сейчас

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Live Arena.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участник музыкального праздника
0: Стас Михайлов.
2: А мы

Ладно, оставим все эти мысли другим. А мы напомним, что Стас Михайлов в списке любимых артистов, которых мы с нетерпением ждем на юбилейном шоу на фестивале «Удачные песни в Москве». В этом году «Радио Удача» отмечает свой юбилей, 20 лет в эфире. Праздновать круглую дату будем вместе с любимыми звездами. 26 сентября на сцене «Лайф-арены» помимо Стаса Михайлова еще увидим Полину Гагарину, Григория Лепса, группу «Комбинация» и не только. Возрастное ограничение 12+. А вот уже для всех через короткую паузу хиты Артура Пирожкова, группы «Фабрика» и не только.

0: Желание танцевать – это вполне нормальная реакция. На этот счет даже проводились исследования, которые показывают, что это естественная физиологическая реакция, которая может возникать даже у людей, не получающих удовольствия от самой музыки. Это связано с активацией двигательных областей мозга при прослушивании ритмичных мелодий. А еще танец помогает избавиться от стресса. Ну, есть же такие варианты, как, например, покричать, чтобы отпустило, а тут не нужно напрягать свои связки и искать какое-то безлюдное место. Достаточно просто незначительных усилий тела. Поэтому вам для спокойствия уже скоро песни Муслима Магомаева, Зары и многие другие в эфире «Радио Дача».
1: Реклама. Видеть мир ярко в любом возрасте. В московской клинике «Эксимер» лечение катаракты с выгодой до 25 тысяч рублей. Акция действует по 31 июля. Подробнее на eximerclinic.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Офтальмологическая клиника «Эксимер» в Москве. Улица Марксистская, дом 3. А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио. Просто работает. Всегда.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8 966 138 138 4.

0: дорога домой не может не радовать, особенно когда путь после сложного рабочего дня, а в нашем случае после трудовых будней. К счастью, многих с нами уже завтра выходные, теперь маршруты многих в сторону загородных участков, где также можно слушать радиодачу. Обязательно держимся нашей волны, для вас у нас много ярких хитов, например, вечером в программе «Диско-дача» встретимся на нашем условном танцполе в 20 часов по московскому времени. А вот в ближайшие минуты услышим песни Ларисы Черниковой, Валерии Стаса Пьехи, Сергея Ростова и других любимых артистов радиодачи. Всем легкой пятницы.
1: Дачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый радиодача. Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочери Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на радиодача. Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: круглосуточно.
1: 6+.
2: Реклама.
3: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе.

0: Food.world. Категория 12+.
1: Ваш ребенок любит готовить и мечтает стать звездой? Участвуйте в конкурсе «Кухня дети». Снимите видео, как ребенок готовит любимое блюдо, и заполните заявку на сайте «Кухня.дети». Три победителя станут ведущими на телеканале «Кухня». Реклама 6+.
0: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
0: Михаил Шуфутин.

0: артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Это звонят из Иркутска, с дачи. Меня зовут Нина Ивановна. Я очень хочу поднять настроение своей любимой сестре. Пожалуйста, передайте для нее песню «Молодая» в исполнении Амирамова. А вам всех благ, здоровья и большое спасибо, радио «Дача».

0: Новости.
1: В студии радиодача с новостями. Екатерина Родина, здравствуйте. Госдума приняла закон, предоставляющий ветеранам и инвалидам боевых действий, состоящим в браке, право на бесплатное использование вспомогательных репродуктивных технологий за исключением суррогатного материнства. Согласно принятому закону, помощь будет предоставляться в рамках программы государственной гарантии бесплатного оказания медпомощи, а порядок установит Минздрав. Закон вступает в силу с 1 декабря текущего года. За первую половину 2026 года в Москве в рамках программы реновации возвели на 33% больше жилья, чем за аналогичный период 2025. Об этом сообщил глава столичного комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. В новых домах обустроено свыше 11,5 тысяч квартир. Новостройки появились в 27 районах 9 округов столицы, при этом большинство из них на юго-востоке Москвы. Все квартиры сдаются с чистовой отделкой, также в них установлены дверные ограничители и датчики дыма. Программа реновации, по словам Владимира Ефимова, ежегодно наращивает темпы строительства. Мошенники предлагают заказать шуточное видео поздравление у блогера, а после вымогают деньги. Об этом пишут РИА Новости. Согласно схеме злоумышленников, после оплаты такой услуги с человеком связываются люди, которые представляют сотрудниками правоохранительных органов. Они заявляют, что платеж ушел в адрес запрещенной организации и угрожают уголовной ответственностью. Эксперты рекомендуют проверять подлинность страницы блогеров перед заказом и не переводить деньги незнакомым. Продавцы, консультанты и кассиры по-прежнему лидируют среди вакансий в розничной торговле, хотя спрос на них немного снизился, пишет РИА Новости, ссылка на исследование. На втором месте администраторы магазинов, на третьем – мерчендайзеры. Также работодатели искали директоров магазинов, товароведов, супервайзеров и промоутеров. Этот выпуск завершен. Валерия Стаспьеха, песня «Ты грустишь» открывает новый музыкальный час в эфире «Радио Дача». Всем отличного дня и настроения.
0: Прямо сейчас.

0: Энциклопедия народной мудрости Марины Федункин.
1: Синие птицы гнездятся там, где верят в чудеса.
0: Это радио «Дача».

0: разгар выходных не только Прасковья находится в Подмосковье, как минимум четвертая часть столицы, также уезжает за МКАД. И пробки на выездах из города и въездах тому подтверждение. Но когда у тебя завершилась рабочая неделя, и ты добираешься за город, чтобы отдохнуть, можно и немного постоять в пробке. И ключевое слово, конечно же, немного. Мы с вами следуем дальше. Уже скоро послушаем песни Натальи Сенчуковой, Михаила Шуфутинского и Мии Бойко, Ираклия. Ну и в финале часа исполним вашу заявку в рубрике «Удачный момент». Звоните в любое время по телефону 8495-995-2555.
1: Реклама.

0: в 19:00 в мэрии Москвы на Тверской, 13. Билеты на сайте mosconcert.moscow.
1: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

Включаем волну радиодачи и слушаем такие замечательные хиты круглые сутки. Также можно испытать свою удачу в нашей акции «Лето сюрпризом». На сайте radiodachi.ru открыта регистрация. Здесь есть специальная страница. Загружайте фотографии своего отдыха, сдачных посиделок с друзьями или больших семейных праздников. Обязательно расскажите о том, что происходит на снимке. Ну а дальше ждем шикарные призы и билет в финал. 28 августа мы разыграем главный приз – два туристических путешествия на круизном лайнере из Сочи в Турцию. Все подробности и правила акции читайте на сайте radiodacha.ru для слушателей старше 18 лет. А вот уже для всех через короткую паузу песни группы «Чили» Владимира Маркина и не только.

0: можно заняться в летний сезон. В это время проводится множество музыкальных, творческих событий. Также можно посетить зоопарк или ботанический сад. Это одновременно прогулка на свежем воздухе, образовательное мини-путешествие. Ну и также теплые ночи. Отличное время, чтобы наслаждаться звездным небом. Мы всем желаем прекрасного летнего отдыха, ну и такого же легкого завершения рабочей недели. С нами пятница. Уже скоро многие отправятся домой, а может сразу прямиком на дачу, что тоже прекрасно. А мы через короткую паузу поддержим вас хитами Наташи Королевой, группы «Кармен». Ну и в следующем часе у нас премьера новой песни группы «Интонация» в эфире «Радио Дача».
1: Дачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый радиодача. Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
5: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на радио Дача. Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: точно.ру.
1: 6+.
2: Новый выпуск журнала «Психологес». Искусство отпускать. Вместе с приглашенным главным редактором Ольгой Бузовой учимся расставаться с людьми, мыслями и вещами. Новый номер уже в продаже. 16+.
3: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бубин, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Зовут меня Андрей. Звоню я с Удмуртии, с поселка Болезино. Хочу поздравить своего товарища. Зовут его Кузьмин Александр. С днем рождения. Пожелать ему здоровья, семейного благополучия и всего самого наилучшего. И включить для него песню «Руки вверх, студент». Спасибо, радио «Дача».

0: новости.
1: Радиоудача с новостями. Екатерина Родина, здравствуйте. Центробанк снова снизил ключевую ставку. Теперь она составляет 14% годовых, сообщается в материалах регулятора. Уточняется, экономика в целом росла умеренными темпами, сильный рост цен и повышение инфляционных ожиданий летом во многом были связаны с разными факторами. При этом оценка устойчивой инфляции остается в диапазоне 4-5% в пересчете на год. Регулятор будет принимать дальнейшие решения в зависимости от динамики инфляции, инфляционных ожиданий, а также от оценки рисков со стороны внутренних и внешних условий. Следующее заседание Совета директоров Центробанка, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 11 сентября текущего года. Совет Федерации одобрил закон о продлении гаражной амнистии до 1 сентября 2031 года. Речь идет об упрощенной регистрации прав на гаражи и земельные участки под ними. Как пояснил председатель комитета Госдумы по вопросам собственности Сергей Гаврилов, у владельцев появится еще 5 лет, чтобы спокойно собрать документы и оформить имущество по облегченной процедуре. По его словам, за время действия амнистии граждане успели зарегистрировать более 240 тысяч гаражей. Упрощенный порядок касается капитальных гаражей, построенных до конца 2004 года и не признанных самовольными постройками. Почти 40% молодых специалистов в России считают свои профессии уязвимыми перед автоматизацией. Об этом пишут ведомости. Среди работников от 31 года до 45 лет такие опасения испытывают около 40%. А среди россиян от 46 до 55 лет 34%. Молодежь беспокоится, что не сможет успевать за развитием технологий. А старшее поколение чаще опасается сложностей с освоением новых программ. При этом бизнес отмечает преимущества искусственного интеллекта. И прежде всего это скорость выполнения задач и снижение затрат. Этот выпуск завершен. Далее премьера на радиодаче. Группа «Интонация» представит свою новую песню «Галапузое детство». Всем отличного дня.
0: Премьера на радиодаче.

0: прошлом месяце гостем звездного шоу «Назад в будущее» стал Жан Мельмеров. Бывший солист группы «Премьер-министр» представил свою новую песню «Пролог». Также рассказал о том, как попал в шоу «Голос», затем «Суперстар». Да и в целом получился очень душевный и трогательный выпуск. Если прослушали или желаете переслушать, на сайте radiodacha.ru есть такая возможность. Ищем раздел «Подкасты». Ну а также в наших соцсетях можно смотреть видеоверсию этой встречи. А мы с вами уже через короткую паузу будем слушать песни Марины Федункив, Кайметова, Николая Баскова и многие другие.
1: Реклама. А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио. Просто работает. Всегда.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8 966 103.

как и не мы сами, порой можем себя подбодрить, придать уверенности, ну и настроить на правильное настроение. Важно любить себя и помнить, что каждый по-своему уникален и лучший. Вот завтра утром проснемся, подойдем к зеркалу и также уверенно начнем свой день. Тем более завтра суббота, каждый сможет выспаться, начать день без суеты и гонки, ну и подойти даже к зеркалу. Времени на это точно хватит. А вот сейчас мы всем желаем удачного продолжения пятницы и через короткую паузу вам для хорошего настроения песни Никиты и Марии Зайцевой, группы «Браво» и многие другие в эфире «Радио Дача».

0: «Разговор со счастьем», песня из кинофильма «Иван Васильевич меняет профессию» в эфире «Радио Дача». И сейчас мысли о прекрасном имеют место быть. Лето продолжается, с нами дачный сезон. А если еще и с понедельника у вас отпуск, так вообще счастью нет предела. Вам желаем удачно провести это время, набраться ярких эмоций, успеть отдохнуть. А нам всем тоже не скучно провести наступающие выходные. Впереди 2 дня отдыха, ну и в запасе целый вечер пятницы. Уже скоро его дополнят хиты Тейси Повали, Виктора Королева и Ирины Круг, Дмитрия Маликова и многие другие.
1: Дачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый Радио Дача. Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочери Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на Радио Дача. Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
3: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
2: Николай

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Добрый вечер, любимая радио «Дача». Меня зовут Аркаш Елисеев, город Рязань. Передаю пламенный привет Анастасии Ермаковой. Желаю ей отличного вечера и классного настроения. И для всех радиослушателей прошу поставить песню «А по Волге вверх теплоход, а по Волге вниз теплоход». А вам, любимая радиодача, как всегда, большое спасибо. Мы вас очень любим и всегда слушаем.

0: Новости.
1: В студии «Радио Дача» с новостями Екатерина Родина. Здравствуйте. Минтранс разрабатывает новый дорожный знак парковки для многодетных семей. Министерство опубликовало 7 вариантов и проводит голосование до 14 августа, пишут РИА Новости. В ведомстве отметили, что тот знак, который поддержит большинство, может появиться на дорогах России и стать частью большого проекта по созданию более удобной городской среды. Специальный знак планируют использовать для обозначения парковочных мест рядом с объектами, которые многодетные семьи посещают чаще всего. В их числе поликлиники, школы, детские сады, торговые центры и другие общественные пространства. Попытки перехитрить или посмеяться над злоумышленниками во время телефонного разговора могут обернуться серьезными последствиями, заявили в Роскачестве. Один из распространенных способов – это СМС-бомбинг. Номер человека регистрируют на множестве сайтов от соцсетей до служб доставки. На телефон начинают поступать сотни уведомлений, в том числе с опасными ссылками. В таком потоке легко случайно перейти по одной из них и потерять персональные данные. Атака может длиться часами и даже днями. Особую опасность она представляет для пожилых людей. Кроме того, номеры могут бесплатно слить в открытые источники, после чего человеку начинают звонить другие мошенники, и в некоторых случаях приходится менять номер. В Роскачестве подчеркнули, лучшее, что можно сделать, это просто не разговаривать с мошенниками. Рекомендуется также запретить звонки с неизвестных номеров и обратиться к оператору для блокировки подозрительных сообщений. Цены на услуги частных медицинских клиник в России заметно выросли. Как пишут «Известия», за год первичный прием врача, УЗИ, физиотерапии и общий анализ крови подорожали на 20%. В отрасли такой рост связывают с дефицитом специалистов, повышением зарплат, удорожанием импортных реагентов и оборудования, а также ростом арендных и коммунальных расходов. Средний чек в частных клиниках стоит 5400 рублей. При этом число обращений сократилось на 5%. Это все новости к данной минуте.
0: Прямо сейчас.

видят, так сразу дураки. Наш Борька бабник, наш Борька бабник. Пусть говорят об этом все его друзья. Наш Борька бабник, наш Борька бабник.

0: также с вами проводим этот вечер пятницы в компании таких прекрасных песен. Хочется пожелать вам побольше свободного времени, чтобы успеть отдохнуть, встретиться с близкими, друзьями. А еще у нас ожидается встреча с лучшими артистами нашей страны. Причем не только в эфире, но и на долгожданном юбилейном шоу на фестивале «Удачные песни в Москве». В этом году «Радио Дача» отмечает свой юбилей, 20 лет в эфире. Праздновать круглую дату будем вместе с любимыми звездами. 26 сентября на сцене Лайф-Арена увидим Филиппа Киркорова, Анну Семенович, группу «Корни» и еще более 20 артистов. Такую встречу точно нельзя пропускать. Читайте подробности на сайте удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+. А в эфире уже скоро послушаем хиты группы «Комиссар», Аллы Рид, кстати, тоже участницы фестиваля, и многие другие.
1: Реклама. Отдых на первой линии Волги. Полный пансион в парк-отеле «Басовская». Проживание, трехразовое питание, бассейн и спа, конно-спортивный комплекс. Все в одном месте. Звоните и бронируйте ваш отдых на сайте basovskaya.ru. Улпосторг, Тверская область, МО Кимовский, территория Басовская, 1, ИНН 773-387-5400.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

0: Энциклопедия народной мудрости Марины Федункин.
1: Если вам одиноко, посмотрите на ночь фильм ужасов, и вам начнет казаться, что дома кто-то есть.
0: Это радио «Дача».

0: Five-Star Family, песня «Раз-два» на радиодаче. Заниматься подсчетом времени – дело привычное, особенно в обратную сторону. Например, когда мы ждем что-то очень важное, долгожданное. Для кого-то это день рождения, ну и, кстати, выходные сюда же. А еще отпуск, ведь летом это вполне актуально. Стоит отметить, свои любимые хиты можно слушать в любой точке планеты, куда бы вы ни отправились отдыхать. На сайте radiodacha.ru есть дополнительные онлайн-каналы, дискодачи и песни года. Ну и, разумеется, возможность слушать прямой эфир. Его уже скоро продолжат хиты Юрия Антонова, Хабиба, группу «Унесенные ветром» и не только.
1: Реклама. А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

0: завершилась, и впереди долгожданные выходные, что уже само по себе звучит классно. А когда еще и такие хиты в эфире радиодача, хорошее настроение гарантировано. Стоит отметить, вечером дополним ваш отдых яркими хитами программы «Диско Дача». Наш трехчасовой танцевальный марафон начнется, как всегда, в 20 часов по московскому времени. Ну и до 8 у нас также немало отличной музыки. Например, через короткую паузу наш эфир продолжат песни Ирины Дубцовой, группы «Витинс», Олега Газманова и многие другие. Меня зовут Сергей Черноусов. На этом прощаюсь с вами до завтра. Оставляю вас в компании моей коллеги Марии Федоровой. Этим вечером на радио «Дача».
1: Реклама. Ваш ребенок любит готовить и мечтает стать звездой? Участвуйте в конкурсе «Кухня дети». Снимите видео, как ребенок готовит любимое блюдо, и заполните заявку на сайте «Кухня.дети». 3 победителя станут ведущими на телеканале «Кухня». Реклама 6+.
2: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, дорогой радио «Дача». Зовут меня Титов Юрий. Живу я в Солнечногорском районе Московской области. Хочу передать привет всем жителям города Люберцы и своим знакомым. Пожелать всем долгих лет жизни, счастья, любви, успехов во всех делах. И чтобы для них прозвучала песня в исполнении колдуна. А вам, радио «Дача», процветания и большое спасибо.

0: Новости.
1: В студии «Радио Дача» с новостями Екатерина Родина. Здравствуйте. За первую половину текущего года в Москве в рамках программ реновации возвели на 33% больше жилья, чем за аналогичный период 2025-го. Об этом сообщил глава столичного комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. В новых домах обустроено свыше 11,5 тысяч квартир. Новостройки появились в 27 районах 9 округов столицы. При этом большинство из них на юго-востоке Москвы. Все квартиры сдаются с чистовой отделкой. Также в них установлены дверные ограничители и датчики дыма. Программа реновации, по словам Владимира Ефимова, ежегодно наращивает темпы строительства. Спортивный комплекс «Лужники» отмечает 70-летие масштабной программы. Как сообщили организаторы события, охватят музеи, выставочные пространства, общественные зоны. Так, например, с 31 июля по 27 ноября в Московском музее современного искусства откроется выставка с работами современных художников и историческими артефактами из архивов «Лужников», Музея Москвы и других учреждений. С августа по ноябрь фотовыставка будет работать на Аллее Славы и у Центральной площади. До 14 августа в вестибюле станции метро «Воробьёва гора» уже работает выставка «От чертежа до легенды» с макетами, эскизами и артефактами. К юбилею также выпущена эксклюзивная серия карт «Тройка». На заключительной неделе июля в Москве ожидаются интенсивные дожди и грозы. Как прогнозируют синоптики, за 5 рабочих дней в столице может выпасть до 80 миллиметров осадков. Это почти месячная норма. Значительные ливни прогнозируются 29 и 30 июля. В предстоящую субботу возможны небольшие осадки. Ветер северный 4-9 метров в секунду. Ночью до плюс 16, а днем будет около 20 тепла. В воскресенье существенных осадков не ожидается. Переменная облачность ночью плюс 14, днем до 25 градусов. Это все новости к данной минуте. Новый музыкальный час открывает Ирина Дубцова.
0: Прямо сейчас

0: Я скучаю, скучаю.
1: Я соскучилась.
0: Любимый.
2: Давай жить вместе.
0: Беременна.
2: Давай поженимся.
0: Мам, я замуж.
1: А у нас будет девочка.
3: У меня родился сын.
2: А мой внук. Сам
3: сын у меня родился.
1: Ты мой зайчик.
0: Ты мое счастье.
1: Ты мое сердечко.
0: Ты мое солнышко.
1: Я объявляю вас мужем.

0: напевают, радуются вместе с нами наступившей пятницей. А мы-то как рады, друзья, уже готовимся к зажигательным танцам в компании программы «Диско-дача». Начнутся они в 20.00 по московскому времени, и мы с вами будем отлично проводить время вместе с любимыми энергичными хитами в течение 3 часов с 20.00 до 23 по Москве. А пока что с удовольствием подпоем великолепным композициям Ираклия, Владимира Кузьмина и участника юбилейного фестиваля «Удачные песни» Михаила Шафутинского. С вами на радио «Дача» Мария Федорова. Приветствую всех.
1: Поспер. Реклама.
2: Когда что-то беспокоит, начинается бег по клиникам. Анализы рядом, УЗИ в другом месте, МРТ уже далеко. Потом к врачу. Можно проще. СМ-клиника. Твой короткий маршрут к здоровью.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Легкость во взгляде – твоя свобода в жизни. Без очков и контактных линз. В офтальмологической клинике «Эксимер» лазерная коррекция зрения с выгодой до 30 тысяч рублей. Подробнее на eximerclinic.ru. Кератомилёз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует до 31 июля в клинике «Эксимер».
5: Отдых на первой линии Волги. Полный пансион в парк-отеле «Басовская». Проживание, трехразовое питание, бассейн и спа, конно-спортивный комплекс. Все в одном месте. Звоните и бронируйте ваш отдых на сайте basovskaya.ru. УУ «Простор», Тверская область, МО «Кимовский», территория «Басовская-1», ИН 774-387-5400.
6: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участник музыкального праздника Михаил

0: Ради сегодня ведь глаза блестят от радости, что добрались-таки мы до пятницы и целых 2 дня будем отдыхать. Но перед этим обязательно подведем музыкальные итоги недели в хит-параде «Горячая десятка» на радио «Дача». Сделаем это сегодня в 7 вечера по московскому времени. И там же в хит-параде представим премьеру недели. Марина Хлебникова представит свою новую песню, которая называется «Ультрамарин». В 7 вечера новинка ожидается. Чуть раньше послушаем «Нетленку», также от Марины Хлебниковой, «Чашку кофею». «Я тебе, Гаря, бодрящего налью». И будут хиты Андрея Миронова и Аниты Цой. Все для вас на радио «Дача». Остаемся вместе.
1: Реклама. Видеть мир ярко в любом возрасте. В московской клинике «Эксимер» лечение катаракты с выгодой до 25 тысяч рублей. Акция действует по 31 июля. Подробнее на eximerclinic.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Офтальмологическая клиника «Эксимер» в Москве. Улица Марксистская, дом 3.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8 966 138 138 4.

весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Остров невезения в океане есть, остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Там живут несчастные люди-дикари, налицо ужасные, добрые внутри, налицо ужасные, добрые внутри. Там живут несчастные люди-дикари. Что они не делают, не идут дела. Видно, в понедельник их мама родила. Видно, в понедельник их мама родила. Что они не делают, не идут дела. Крокодил не ловится, не растет кокос. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Крокодил не ловится, не растет кокос. Вроде не бездельники и могли бы жить. Им бы понедельники взять и отменить. Им бы понедельники взять и отменить. Вроде не бездельники и могли бы жить. Как назло на острове нет календаря. Ребятня и взрослые пропадают зря. Ребятня и взрослые пропадают зря. На проклятом острове нет календаря. По такому случаю ночи до зари плачут невезучие люди-дикари. И рыдают бедные, и клянут беду. В день такой неведомо, в ней

0: Сколько песен было в эфире «Радио Дача», а сколько еще будет? Скоро исполним музыкальную заявку в рубрике «Удачный момент». Послушаем Николая Баскова на «Радио Дача» уже в начале следующего часа. Насладимся большой премьерой. Напомню, сегодня группа «Интонация» представляет свою новую песню, которая называется «Голопузое детство». Скоро услышите лично на «Радио Дача». Всем приятной пятницы.
1: Реклама. Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Эх, что за дни наступили? Самый разгар летней выгоды – это когда всевозможные товары в М-Видео с по-настоящему жаркими скидками. Например, смарт-телевизор General Electronics с диагональю 50 дюймов до 26 июля в М-Видео радует ценой от 19 999 рублей. Люди уже спешат за ним, и ты не отставай. М-Видео – больше, чем техника. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+, ОМВ, Московская область, ПГТ Новоивановская, ОГРН 105-774-68-40-095.
3: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи.
6: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер-кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк» 6+.
1: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
7: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Григорий Лепс.
8: Самый лучший день заходил вчера.
7: Полина Гагарина.
1: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
7: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555. Спонсор рубрики АО «Суточный».

0: круглосуточно.
1: На радио «Дача».
2: Удачный момент.
3: Здравствуйте, дорогой радио «Дача». Меня зовут Андрей. Звоню я к вам из города Бугульма, Республика Татарстан. Хочется мне передать привет маме и папе, пожелать всего хорошего и поставить песню про дачу в исполнении Владислава Агафонова. Спасибо, радио.

0: суточно ру.
1: 6+.
2: В Москве 6 часов вечера. Вы слушаете «Радио Дача».

0: Новости.
1: В студии «Радио Дача» с новостями Екатерина Родина. Здравствуйте. Русский язык появится в учебных программах некоторых школ Бразилии. Об этом сообщили в Минпросвещение России по итогам встречи представителей образовательных ведомств двух стран. Кроме того, стороны договорились развивать совместные проекты в сфере детского отдыха, оздоровления и профессионального образования. Министерство образования Бразилии подчеркнуло приоритет подготовки квалифицированных педагогических кадров, а в свою очередь наша страна выразила готовность к обмену опытом и поддержанию регулярного диалога. Напомню, ранее Просвещение утвердило программу изучения арабского языка в российских школах. Злоумышленники начали массовую рассылку писем от имени Федеральной налоговой службы и Социального фонда России. Они запугивают граждан техническим сбоем, из-за которого якобы аннулирован трудовой стаж, что может лишить будущих пенсий или пособий. Об этом предупреждает платформа «Мышеловка» Народного фронта. Далее аферисты предлагают исправить ошибку или оформить компенсацию. И под этим предлогом выманивают коды доступа к госуслугам или платежные реквизиты карт. Эксперты напоминают, что государственные ведомства не звонят сообщениями об аннулировании стажа и не выплачивают компенсацию автоматически. Проверить свой индивидуальный лицевой счет и корректность стажа можно самостоятельно через портал госуслуги и только там. Каждый второй житель России обращает внимание на состав товара при выборе продуктов в магазине. Об этом пишет газета «Ру» со ссылкой на исследование. Срок годности оказался главным критерием для большинства опрошенных. Натуральность ингредиентов для 8%, количество белка для 5%. Затем идут калорийные содержания сахара. При этом всего 3% респондентов признали, что вообще не читают информацию на упаковке. На покупательский выбор также влияют и маркировки. Почти половина россиян чаще берут продукты с надписью «натуральный состав», около трети с пометкой «без консервантов» и 29% без искусственных красителей. Этот выпуск завершен. Далее премьера на Радио Дача. Группа «Интонация» представит свою новую песню «Голопузое детство».
0: Премьера на Радио Дача.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункиной.
1: Дарите цветы вашим дамам каждый день. И им приятно, и вам не придется запоминать все праздничные даты.
0: Это радио «Дача».

Радио «Дача». С вами Валерия. С большим удовольствием хочу представить новую песню, спетую в дуэте с Тони. «Пропущенные звонки». Она, конечно, о любви. Уверена, что вам понравится. Желаю отличного настроения в компании «Радио «Дача».

0: передачи Валерии и Тони с композицией «Пропущенные звонки». Кстати, звонок вполне реально пропустить, если старательно делать фото для нашей акции «Лето с сюрпризом». Напомню, друзья, чтобы принять участие, нужно зайти на сайт radiodacha.ru, зарегистрироваться, приложить к анкете свой яркий летний снимок и написать небольшой рассказ, почему вы выбрали именно это фото для участия. А за самые интересные, необычные, яркие фотографии «Радиодача» подарит призы для удачного отдыха и путевку в финал, где 28 августа мы разыграем два туристических путешествия на круизном лайнере «Сочи» в Турции. В общем-то, вдохновляйтесь, пока время есть, и участвуйте в акции «Лето с сюрпризом». Все подробности и правила читайте на сайте radiodacha.ru для слушателей старше 18 лет. Удачи вам и приятного вечера. Проведем его в хорошей компании музыкальной. Будем слушать Тамару Кутидзе, группу «Руки вверх» и Ярослава Самишевского уже совсем скоро.
1: Реклама.
2: Когда что-то беспокоит, начинается бег по клиникам. Анализы рядом, УЗИ в другом месте, МРТ уже далеко. Потом к врачу. Можно проще. СМ-клиника. Твой короткий маршрут к здоровью.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Легкость во взгляде. Твоя свобода в жизни. Без очков и контактных линз. В офтальмологической клинике «Эксимер» лазерная коррекция зрения с выгодой до 30 тысяч рублей. Подробнее на eximerclinic.ru. Кератомилёз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует до 31 июля в клинике «Эксимер».
5: Отдых на первой линии Волги. Полный пансион в парк-отеле «Басовская». Проживание, трехразовое питание, бассейн и спа, конно-спортивный комплекс. Все в одном месте. Звоните и бронируйте ваш отдых на сайте basovskaya.ru. Улпостор, Тверская область, МО Кимовский, территория Басовская, 1, ИНН 774-387-5400.
6: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да. Именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
7: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8 966 138 138 4.

0: из близких поднять настроение этим пятничным вечером. Рубрика «Удачный момент» на радио «Дача» ждет ваши поздравления и приветы. Напомню, наш московский номер телефона 8495-995-2555. Звоните, оставляйте душевные сообщения и заказывайте песни, которые нравятся. Одна из заявок будет исполнена в финале этого часа на радио «Дача». И будут шикарные хиты специально для вас от певицы Максим, Эдуарда Хиля, Жасмин и группы «Чай вдвоем». Всем отличной пятницы!
1: Реклама. Видеть мир ярко в любом возрасте. В московской клинике «Эксимер» лечение катаракты с выгодой до 25 тысяч рублей. Акция действует по 31 июля. Подробнее на eximerclinic.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Офтальмологическая клиника «Эксимер» в Москве. Улица Марксистская, дом 3.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8 966 138 138 4.

чтобы друг был рядом. Песня, чтоб была на случай, случай любой. Чтобы дома не забыли, чтобы следом письма

0: удачному, и скоро мы с вами встретимся в хит-параде «Горячая десятка» на радио «Дача». Подведем музыкальные итоги недели. Но перед этим обязательно исполним музыкальную заявку в рубрике «Удачный момент» и с удовольствием послушаем Сергея Ростова. Меня зовут Мария Федорова. Всем шикарного настроения желаю.
1: «Дачные объявления». Лето – это не только жара, тополиный пух и короткие ночи.
2: Лето – это мангал на даче, волосы в соленой воде и смех до слез.
1: На великах без тормозов. Всероссийская акция «Радиодача» «Лето с сюрпризом».
2: Поделитесь своей летней историей, запечатленной на фото.
1: Расскажите, что происходит на снимке.
2: И получите возможность выиграть подарки для удачного отдыха.
1: Регистрируйтесь в проекте на сайте radiodacha.ru.
2: В конце лета мы выберем двух счастливчиков, которые отправятся со своими вторыми половинками в круиз на морском лайнере «Астория Гранде» из Сочи в Турцию. Правила акции и форма регистрации доступны на сайте radiodacha.ru.
1: 18+. Реклама.
3: Эх, что за дни наступили? Самый разгар летней выгоды. Это когда всевозможные товары в М-Видео с по-настоящему жаркими скидками. Например, смарт-телевизор General Electronics с диагональю 50 дюймов до 26 июля в М-Видео радует ценой от 19 999 рублей. Люди уже спешат за ним, и ты не отставай. М-Видео. Больше, чем техника. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новоивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
4: Обстоятельства не выбирают, но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
5: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
6: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
7: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября. С 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Каждый день. Встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский. Михаил Бубин. Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Варя, я из города Печоры. Я хотела бы передать свой привет своей тете из Краснодара. Еще хотела бы передать привет своей племяннице. Также своей тете Юле из Питера, своей любимой маме, своему папе и своему брату из Тюмени, который уже скоро приедет. И заказываю песню «Малиновая лада». Спасибо, радио «Дача».

0: Дачи.
1: В студии радио «Дача» с новостями Екатерина Родина. Здравствуйте. Центробанк снова понизил ключевую ставку. Теперь она составляет 14% годовых, сообщается в материалах регулятора. Уточняется, что экономика в целом росла умеренными темпами. Сильный рост цен и повышение инфляционных ожиданий летом во многом были связаны с разовыми факторами. При этом оценка устойчивой инфляции остается в диапазоне 4-5% в пересчете на год. Регулятор будет принимать дальнейшие решения в зависимости от динамики инфляции и инфляционных ожиданий, а также от оценки рисков со стороны внутренних и внешних условий. Следующее заседание Совета директоров Центробанка, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 11 сентября текущего года. Госдума приняла закон, предоставляющий ветеранам и инвалидам боевых действий, состоящим в браке, право на бесплатное использование вспомогательных репродуктивных технологий, за исключением суррогатного материнства. Согласно принятому закону, помощь будет предоставляться в рамках программы государственной гарантии бесплатного оказания медпомощи, а порядок установит Минздрав. Закон вступает в силу с 1 декабря текущего года. Продавцы, консультанты и кассиры по-прежнему лидируют среди вакансий в розничной торговле, хотя спрос на них немного снизился, пишут РИА Новости со ссылкой на исследование. На втором месте администраторы магазинов, на третьем – мерчендайзеры. Также работодатели искали директоров магазинов, товароведов, супервайзеров и промоутеров. В этом году начнется благоустройство Екатерининского сквера в Мещанском районе столицы. Территорию хотят сделать более современной и функциональной, сохранив при этом существующую планировку. Сквер давно популярен у горожан для прогулок и тихого отдыха. В ходе работ обновят дорожки, приведут в порядок зону у памятника воинам, отстоявшим мир и свободу в борьбе с фашизмом, установят новые скамейки. Также на всей территории сквера появится новый газон. Это все новости на сегодня. Далее хит-парад «Горячая десятка». Желаю всем отличных выходных.
0: «Горячая десятка». Хит-парад на радио «Дача».
2: Друзья, приветствую всех компании «Радио Дача». Мария Федорова с вами. И настало время подвести музыкальные итоги недели в хит-параде «Горячая десятка». Рада сообщить, что никто у нас сегодня не выбыл. Все песни остались в чарте, но, как вы знаете, сохранение позиции – большая редкость. И, разумеется, треки все-таки местами поменялись. Максимально подробно об этом расскажу в хит-параде «Горячая десятка». Также сегодня мы запремьерим новинку от артистки, чье имя знает абсолютно каждый из вас. Свой последний полноценный альбом она выпустила аж в 2005-м. И очень хочется верить, что новый сингл станет лишь первой песней с нового долгожданного альбома. Марина Хлебникова сегодня представит свою новую песню «Ультрамарин». Но обо всем по порядку. И, как и полагается, давайте начнем с 10-й строки. Легкий трек «Люблю, куплю, поедем» замыкает сегодня хит-парад «Горячая десятка». Так, поклонники Кирилла Туриченко, сплотитесь и как можно чаще заказывайте эту песню в нашем эфире, чтобы она поднялась выше. Но пока только 10-е место, минус 2 позиции по сравнению с прошлой неделей.
0: Номер 10.

радиодаче композиция «Раненые раны» в исполнении Ольги Бузовой. Сегодня трек занимает 9-ю строчку хит-парада «Горячая десятка». Кстати, не так давно классный клип вышел на эту песню. Если еще не видели, срочно смотреть. На нашем сайте radiodacha.ru видео тоже имеется. Так что милости просим, как говорится. И давайте параллельно прокатимся в год 2011. Вспомним, какой хит в тот период был на вершине чарта «Горячая десятка». И это композиция «Прованс» в исполнении певицы Ёлки. С удовольствием послушаем еще раз.

о состоянии внутренней гармонии, любви и зрелости. Все это есть в композиции «Одинокая» в исполнении Ани Лорак на радио «Дача». Сегодня 7-я строчка хит-парада «Горячая десятка». Плюс 2 позиции вверх по сравнению с прошлой неделей. И давайте освежим память. Вспомним, что 10-е место сегодня отдано композиции «Люблю, куплю, поедем» в исполнении Кирилла Туриченко. 9-е место забронировала девушка, которая, с ее же слов, работает 20 часов в сутки, совсем себя не бережет, Ольга Бузова. И сегодня ее композиция «Раненые раны» на 9-й строке. На 8-й позиции чарта трек «5 минут назад» в исполнении Кати Чепи. Кстати, минус 1 позиция по сравнению с прошлой неделей. А 7-е место занято песней Ани Лорак. Называется композиция «Одинокая». Сама артистка совершенно не одинока. Счастлива, любит и любима. И не так давно принимала участие в фестивале «Славянский базар» в Витебске. Приехала с супругом. Все у них отлично. И это здорово. И нам желаю отличного пятничного вечера. Скоро продолжим подводить музыкальные итоги недели в хит-параде «Горячая десятка» на радио «Дача». А пока давайте вспомним самые дачные песни. Ведь вчера отмечался шикарный праздник «День дачника». Итак, 3-е место отдано композиции, с которой обычно начинается дачный сезон. «Натали».

есть и вкусный трек в исполнении Валентины Легкоступовой. А на первом месте самый дачный гимн в исполнении Владислава Агафонова.

0: Реклама.
1: Когда что-то беспокоит, начинается бег по клиникам. Анализы рядом, УЗИ в другом месте, МРТ уже далеко. Потом к врачу. Можно проще. СМ-клиника. Твой короткий маршрут к здоровью.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Легкость во взгляде – твоя свобода в жизни. Без очков и контактных линз. В офтальмологической клинике «Эксимер» лазерная коррекция зрения с выгодой до 30 тысяч рублей. Подробнее на eximerclinic.ru. Кератомилёз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует до 31 июля в клинике «Эксимер».
4: Отдых на первой линии Волги. Полный пансион в парк-отеле «Басовская». Проживание, трехразовое питание, бассейн и спа, конно-спортивный комплекс. Все в одном месте. Звоните и бронируйте ваш отдых на сайте basovskaya.ru. Улпостор, Тверская область, МО Кимовский, территория Басовская 1, ИНН 774-387-5400.
5: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да. Именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио. Просто работает. Всегда.
6: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8 966 138 138 4.

0: просто шутка.
1: Это шестое место хит-парада «Горячая десятка» на радио «Дача». Композиция «Шутка» в исполнении Григория Лепса и Акмаля. Вот так шутя, песня поднялась на 4 строчки вверх по сравнению с прошлой неделей. И держится в хит-параде уже 13 недель. Браво! И плавно будем переходить к пятому месту. Здесь у нас самое ощутимое падение недели. Со второго места сразу на пятое упала композиция «Все слова о любви» в исполнении Никиты, Марии Зайцевой и диджея Фурса. Кстати, я все-таки сходила на концерт Марии Зайцевой. Она очень крутая и талантливая. И очень приятно, что в этом году Мария Зайцева и Никита примут участие в нашем юбилейном фестивале «Удачные песни», который пройдет 26 сентября в Лайф-арене в Москве. Насладимся ярким выступлением артистов. А пока будем слушать песню «Все слова о любви» в эфире «Радио Дача».
2: Номер 5.

что не только песня «Эпилог», которая сегодня на четвертом месте, объединяет Диму Билана и Анну Асти. Оказывается, они променяли городскую жизнь на загородную. Дима Билан обзавелся собственным домом и планирует выращивать помидоры. А Настя так вообще купила себе целую деревню с лошадьми и осваивает искусство чаеварения. Почему бы и нет, собственно? Самое главное, чтобы у них был приемник, настроенный на радиодачу. Вот тогда весь пазл загородной гармонии сложится. У нас с вами давно сложилось мнение, что самые жаркие и темные ночи летом в городе Сочи. Вот туда-то мы сегодня и отправимся и узнаем, какие хиты слушают на Черноморском побережье. На третьем месте группа «Бис» с композицией «Таня, не плачь».

0: «Горячая десятка» на радио «Дача».
1: Как говорится, в пятницу уже после обеда понимаешь, что в принципе жить можно. А уж что говорить про вечер, он прекрасен. И проводим мы его в компании «Радио Дача». Прямо сейчас подводим музыкальные итоги уходящей недели и на подходе лидеры нашего чарта. Итак, почетное третье место занимает душевная композиция «Буду твоей кошкой», Юлия Михальчик. Цепкими коготками песня ухватилась и перебралась с четвертого на третье место. Давайте слушать.
0: Номер 3.

0: немного обидно, что песня «Туманы» потеряла свое лидерство в хит-параде «Горячая десятка» и сорвалась с первого на второе место. Но все еще может измениться в будущем. Главное, чаще заказывать композицию в эфире «Радио Дача». И, собственно, думаю, вы уже догадались, что за песня сегодня на первом месте. Но все же пока интригу сохраню. В конце концов, у нас еще и премьера недели есть. Причем долгожданная премьера. Марина Хлебникова представляет свою новую песню, которая называется «Ультрамарин». Давайте скорее слушать.
1: Премьера на «Радио Дача».
2: Привет всем слушателям «Радио Дача». Я Марина Хлебникова. Хочу представить вам сегодня мою новую песню «Ультрамарин». Она сердечная, добрая и, конечно же, это песня о любви. Надеюсь, всем слушателям она понравится. Желаю отличного настроения и прекрасных выходных в компании «Радио Дача».

0: объявления. Вы звоните.
1: Здравствуйте, уважаемый радиодача. Меня зовут Виктор.
2: Вы поздравляете.
3: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
0: Вы говорите теплые слова.
3: Бабушка, я тебя люблю.
0: Это ваш
2: удачный момент.
0: В конце каждого часа на радиодача. Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: круглосуточно.
1: 6+.
2: Реклама. Обстоятельства не выбирают, но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
3: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
4: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи.
5: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно.
6: АО Альфа-банк 6+.
7: Эх, что за дни наступили? Самый разгар летней выгоды. Это когда всевозможные товары в М-Видео с по-настоящему жаркими скидками. Например, смарт-телевизор General Electronics с диагональю 50 дюймов до 26 июля в М-Видео радует ценой от 19 999 рублей. Люди уже спешат за ним, и ты не отставай. М-Видео. Больше, чем техника. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новоивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
8: Динамичный мегаполис и новый внедорожник STO MX в одном кадре. Покоряйте улицы и открывайте новый ритм большого города. Впечатляющий дизайн, мультимедиа с тремя экранами, 7 режимов движения и более 20 высокотехнологичных ассистентов. STO MX в объективе города. От 3 миллионов 890 тысяч рублей.
9: Цена указана на новый автомобиль STO MX 2026 года выпуска в комплектации премиум без учета дополнительного оборудования и иных услуг. С учетом максимальной выгоды при сдаче автомобиля в трейдинг. Указанное оборудование может быть опциональным до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров STO. Не оферта.
10: Ваш ребенок любит готовить и мечтает стать звездой? Участвуйте в конкурсе «Кухня дети». Снимите видео, как ребенок готовит любимое блюдо, и заполните заявку на сайте «Кухня.дети». 3 победителя станут ведущими на телеканале «Кухня». Реклама 6+.
2: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
11: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
2: Михаил Шуфутин.

0: артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
0: Категория 12+.
1: Горячая десятка.
2: Горячая десятка.
1: На радио «Дача».
3: Летний вечер прекрасен, когда хорошая компания рядом и отличная музыка радио «Дача». И то, и другое у нас есть. Осталось только раскрыть карты и узнать, какая же песня сегодня получает золото. Если честно, я совершенно не удивлена. Это было понятно сразу. Итак, первое место сегодня принадлежит Сергею Лазареву и Полине Гагариной. Их композиция «Happy End» получает золото. А я говорила, так и будет. Самое время слушать данный хит в эфире радио «Дача» и потихоньку готовиться к зажигательным танцам в компании программы «Диско Дача». Стартует она уже через 10 минут в 20:00 по московскому времени. Надеюсь, все готовы. Я готова на 100%. Так что будем вместе наслаждаться этим пятничным вечером. Меня зовут Мария Федорова. Оставайтесь с нами.
0: Номер 1.

0: слушайте в пятницу в 7 часов вечера. Хит-парад на радио «Дача». На радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, я Николай с Воронежа. Хочу поздравить милых дам с праздником Днем флориста. Пожелать им всего самого наилучшего. Большой привет Насте, Свете, Кире и всем остальным. И заказываю песню «Дарите женщинам цветы». Спасибо, радио «Дача».

путешествие на шикарном круизном лайнере. Участвуйте в акции «Лето с сюрпризом» на Радиодаче. Для начала зайдите на наш сайт radiodacha.ru, зарегистрируйтесь и приложите к анкете свой яркий летний снимок. Также напишите небольшой рассказ, почему вы выбрали именно это фото для участия. И, собственно, верьте в удачу. Она улыбнется самым креативным, тем, кто пришлет необычное, яркое летнее фото. Всем финалистам мы вручим непременно крутые подарки для удачного отдыха и проведем финал 28 августа. Разыграем два туристических путешествия на круизном лайнере из Сочи в Турцию. Вдохновляйтесь и участвуйте в акции «Лето с сюрпризом». Все подробности и правила читайте на сайте radiodacha.ru для слушателей старше 18 лет. И продолжаем, друзья, зажигательные танцы в компании программы «Диско Дача». Скоро-скоро суперхиты Лады Дэн, Стаса Пьехи и Андрея Губина. Остаемся вместе.

0: заканчиваются тогда, когда понимаешь, что листы календаря отрываются, а ты нет. Банально, но все же давайте взвесим, обдумаем и срочно в отрыв в компании «Радио Дача». Наши зажигательные танцы продолжаются. Будем слушать в скором времени хиты Валерии и группы «Инфинити». И будем ждать музыкальную заявку в рубрику «Удачный момент». Кого-то порадуем добрым словом. Напомню, номер для поздравлений и приветов 8495-995-2555. Мы с вами на расстоянии одного звонка. Оставайтесь в компании «Радио Дача». Приятной пятницы всем.
1: Реклама. Москонцерт приглашает на сольную программу композитора и пианиста, лауреата международных конкурсов Петра Айду, Шуман и Чайковский. Исповедальность, глубина чувств, психологизм и мелодическая выразительность, присущие произведениям двух выдающихся композиторов, в этот вечер обретут современное звучание и новое прочтение. Сонаты, песни и романсы будут исполнены Петром Айду в рамках цикла «Музыкальные вечера на Тверской, 13» 25 июля в 19:00 в мэрии Москвы на Тверской, 13. Билеты на сайте mosconcert.moscow.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске 8 966 138 138 4.

0: ракурса глюкозы мы уже рассмотрели с разных ракурсов. Теперь пришло время и себя показать, как вы танцуете и отдыхаете этим пятничным вечером. Дискотека «Диско-дача» продолжается. Еще целых 2 часа будем зажигать, так что не до отдыха, как говорится. Хотя, в принципе, мы отдыхаем и танцуем. Впереди хиты Артура Пирожкова и мистера Кредо на радио «Дача». В финале часа будет исполнена заявка музыкальная в рубрике «Удачный момент». Кому-то поднимем настроение. Добрым словом оставайтесь с нами. Всем хорошего вечера.
1: Дачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый радиодача. Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на радиодача. Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: Круглосуточно.ру.
1: 6+.
2: Реклама. Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
3: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
4: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Билек. Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф-билек. Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский. Михаил Бублик. Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений.

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Зовут меня Алексей, я с Орска. Хочу поздравить всех своих друзей и близких с окончанием рабочей недели и поставить песню группы «Астудия» так же, как все. Всем хороших выходных. Спасибо, Радио «Дача».

кстати, почему бы и не угостить себя и близких этим блюдом? Ногу на табуретку, как говорится, и вперед под музыку радиодачи. Кто-то трет, а кто-то танцует. И танцы будут жаркие, ведь впереди на радиодаче хиты Татьяны Булановой, Натальи Гордиенко и Владимира Преснякова. Оставайтесь с нами на радиодаче. Всем классного пятничного вечера.

весело, тем больше веселья. Веселье поднимает иммунитет. И мы с вами обязательно повеселимся на дне рождения Радиодача. В этом году нам исполняется 20 лет. Праздновать будем 26 сентября в Лайф-арене в Москве. И в этот вечер с нами будут все звезды Радиодача. Среди них Олег Газманов, Николай Басков, Филипп Киркоров, Полина Гагарина, Сергей Лазарев, Сергей Пенкин и еще более 20 артистов. Это грандиозное шоу, точно нельзя пропустить. Все подробности читайте на сайте удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+. И продолжаем зажигательные танцы на Радио Дача. Впереди для вас хиты Леонида Агутина, Анны Семенович и группы «Шпильки». Будем вместе.

0: Музыкальный час на Радио Дача. Еще 60 минут есть у нас с вами, чтобы натанцеваться в сласть, в отличном настроении, войти в выходные. А также непременно исполним новую пятничную заявку в рубрике «Удачный момент». И чуть раньше насладимся треком Полины на Радио Дача. Доброго вечера вам.
1: Дачные объявления. Всероссийская акция «Радио Дача. Лето с сюрпризом».
2: Поделитесь своей летней историей, запечатленной на фото.
1: Расскажите, что происходит на снимке.
2: И получите возможность выиграть шикарные призы для удачного отдыха. А 28 августа мы разыграем главный приз. Два победителя отправятся в круиз на морском лайнере «Астория Гранде» из Сочи в Турцию.
1: Возрастное ограничение 18+.
2: Партнер акции ООО «Судоходная компания «Аквилон». Морские круизы на лайнере «Астория Гранде» из Сочи в Турцию, Египет, Грецию, Италию и на Мальту. Живописные бухты, насыщенная развлекательная программа и потрясающая кухня.
1: Реклама. Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. Радио «Дача»

0: на радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Я Денис из города Кострома. Хочу передать привет своей бабуле и поздравить ее с днем рождения. Ее зовут Марина Чеботарева. Я желаю всего самого наилучшего, любви, счастья и здоровья. И пусть для нее прозвучит песня Михаила Шуфутинского «Марш-Анжа». Спасибо, радио «Дача».

хлеб с солью, все-таки пятница. Подойдет картошка с грибами, пельмени, салат, пицца. Напиток тоже, разумеется, должен быть. А какой, решать вам. О музыке позаботимся мы на Радио Дача. Только лучшие хиты обещаем вам. С удовольствием в ближайшие минуты послушаем Юрия Антонова, проект «Галибри и Мавик». И Кати Лели. Это далеко не все. И зажигательные танцы на Радио Дача продолжаются.

На радиодаче нетленный хит Юрия Антонова, который называется «Не забывай». Что интересно, недавно увидела спор в интернете. Одни уверены, что раньше Юрий Антонов пел «Мечты сбываются», другие говорят «Нет, мечта сбывается». Это получается какой-то эффект Манделы, как в случае с зонтиком, шипокляк и много чем другим. Тем не менее, сам Юрий Антонов в одном из интервью отмечал, что, по его мнению, мечта никогда не сбывается полностью. Человеку всегда хочется чего-то нового. И новые хиты ожидаются далее на радиодаче. Будем танцевать вместе с группой «Фабрика», группой «Республика» и «Артиком и Асти». Оставайтесь в компании «Радиодача». Отличного пятничного вечера вам!

0: боятся только глупцы. Хотя, знаете, черта неплохая. По крайней мере, это лучше, чем бояться и не идти навстречу своим мечтам. Сергей Лазарев, знаете ли, тоже не бесстрашный, боится одиночества. Лично рассказывал в звездном шоу «Назад в будущее». Мы же с вами не одиноки друг у друга. Есть компания «Радиодача» с вами. И отличная музыка далее ожидается. Послушаем Зару, завершим, так сказать, нашу дискотеку «Диско-дача». А после исполним музыкальную заявку в рубрике «Удачный момент». Всем приятного пятничного вечера. Оставайтесь с нами.
1: Реклама. Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября. С 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Каждый день. Встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский. Михаил Бубнов. Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе.

0: Праздник начнется завтра в 8 часов вечера по московскому времени.
1: 3 часа подряд в эфире только диско-хиты.
0: Это диско-дача.
1: До новых диско-встреч на радио «Дача».
0: На радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Николай. Мы с сыном Семеном ждем маму с работы. Мы сами из Калужской области. Передаем огромный привет и хотим, чтобы вы поставили песню «Три колодца». Всем желаем прекрасных и замечательных выходных. Спасибо огромное, радио «Дача». Без вас никуда.

0: Без чего точно не обходимся мы на радиодаче на выходных, так это без легендарной песни года. В нашем эфире есть радиоверсия этой программы. И завтра в 3 часа дня по московскому времени вы будете слушать главные шлягеры нашей страны. И что-то приятное вспомните из прошлого обязательно. А в будущем на радиодаче обещаем классные композиции в исполнении Ирины Аллегровой, Славы и Юты уже совсем скоро. Отличной пятницы всем!
1: Реклама. Москонцерт приглашает на сольную программу композитора и пианиста, лауреата международных конкурсов Петра Айду, Шуман и Чайковский. Исповедальность, глубина чувств, психологизм и мелодическая выразительность, присущие произведениям двух выдающихся композиторов, в этот вечер обретут современное звучание и новое прочтение. Сонаты, песни и романсы будут исполнены Петром Айду в рамках цикла «Музыкальные вечера на Тверской, 13» 25 июля в 19:00 в мэрии Москвы на Тверской, 13. Билеты на сайте mosconcert.moscow.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

0: Энциклопедия народной мудрости Марины Федункин.
1: У девушек в животе бабочки, и они требуют любви. У женщин же в животе моль, и она требует шубу.
0: Это радио «Дача».

любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим, тает время на часах.

Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим, тает время на часах.

Значит, ясно, что до дня рождения радиодачи остается уже не так много времени. Праздновать наше 20-летие будем на фестивале «Удачные песни» в Лайф-арене в Москве 26 сентября. И с нами в этот праздничный вечер будут все звезды эфира. Стас Михайлов, Михаил Шафутинский, Григорий Лепс, Ольга Зарубина, группа «Комбинация» и еще более 20 артистов. Это грандиозное шоу точно нельзя пропустить. Все подробности читайте на сайте удачныепесни.рф, возрастное ограничение 12+. И шикарные хиты ловите далее в эфире. С удовольствием послушаем на радиодаче Диму Билана, Николая Гнатюка, Иванушек Интернешнл и Татьяну Овсиенко с Виктором Салтыковым в дуэте. Дождитесь!

0: невозможное возможно. Дима Билан беззаботно шагал в такт музыки. И мы с вами давайте также легкой джазовой походкой войдем в выходные. Пятничный вечер на исходе. Ну, собственно, завершим его красиво музыкальной заявкой в рубрике «Удачный момент» и послушаем замечательные песни Антипа и группы «Чай вдвоем». И я с вами прощаюсь до воскресенья. Всем доброй, приятной ночи желаю. Мария Федорова, Радио Дача. Пока-пока.
1: Реклама. Радио «Дача» представляет 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Григорий Лепс.
3: Самый лучший день заходил вчера.
2: Полина Гагарина.
1: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
2: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Меня зовут Эля. Я с Ленской области, рабочий поселок Николаевка. Передаю привет своей любимой мамочке, любимому папе и брату и своей любимой доченьке. Заказываю для вас песню на кассете «Джаб Дурена». Спасибо, Радио «Дача». Песни на...

Передача. Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 776-3457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: сейчас упадешь. Я еду в Гагры с самим Якиным.
1: Что?
0: А ты куда? На удачные песни? Юбилейный концерт? Что-что? Какие там артисты будут? Серьезно? Прямо все? Якин, сдавай билеты. Мы едем в Москву.
2: 26 сентября 2026 года.
3: Москва. Лайф-арена.
2: Большой фестиваль.
3: Удачные песни.
2: Михаил Шуфутинский.
3: Олег Газманов.
2: Группа «Комбинация».
3: Сергей Лазарев.
2: Андрей Державин.
3: Николай Басков.
2: Ольга Зарубина.
3: Григорий Лепс.
2: И многие другие звезды радиодачи поздравят любимую радиостанцию с 20-летием.
3: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
2: Категория 12+.

дальней станции сойду. Трава по пояс, зайду в траву, как в

0: Энциклопедия народной мудрости Марины Федунки.
1: Когда сходит снег, на поверхности газона становится виден культурный уровень жителей района.
0: Это радио «Дача».

Радиодача. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
1: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
0: Михаил Шуфутин.

Радио «Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
1: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
0: Олег Газманов.
2: А я

Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.